0: Словакия International. Словакия сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. Микрофон Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Сегодня первая суббота июля, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего, пятого тура нашей викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет очередной шестой тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подбирает музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Даты, события, люди.
2: 29 июня 1916 года родилась словацкий астроном и физик Людмила Пайдушакова. Она занималась наблюдением метеоров, особенно метеорных потоков. Ее коллекция изображений в 1946 году, насчитывающая более 11 тысяч метеоров на 10 тысячах кадров, средняя экспозиция одного метеора в течение 30 часов, была самой обширной после Гарвардской в этот послевоенный период. Наиболее значительных успехов в наблюдениях она достигла в открытии комет. 5 комет, которые можно наблюдать на небосводе, имеют в обозначении имя Пайдушаковой. Она также внесла серьезный вклад в определение положения астероидов. С 1958 года, когда она заняла должность директора Астрономического института Словацкой академии наук, Людмила изучала атмосферу Солнца, периодичность и изменчивость солнечной активности. Она опубликовала до 20 оригинальных научных работ, десятки профессиональных статей и более 100 работ научного и научно-популярного характера. В 1961-63 годах она была членом Всемирного совета мира, а в 1962-1974 годах президентом Словацкого астрономического общества при Словацкой академии наук. 30 июня 1993 года Словацкая республика была принята в Совет Европы. Это международная организация, целью которой является продвижение прав человека, демократии и верховенства права в Европе. А 1 июля 2016 года Словакия впервые на 6 месяцев приняла на себя председательство в Совете Европейского Союза, важнейшем законодательном органе ЕС. Да, это две разные организации. 30 июня 1949 года родился писатель, автор текстов песен, драматург, сценарист, ведущий и путешественник Борис Филан. Он пишет тексты песен с 16 лет, поначалу в основном для Пахло Хамела и групп «Пруды» и «Элан». Он является автором нескольких сценариев для телевизионных постановок, сценария музыкального фильма «Арабака» с группой «Элан» в главной роли, мюзиклов «Белоснежка и семь гонщиков» на музыку «Ваша Патейдла» и «Девушка из клуба».

0: Каждое субботнее утро Борис Филан ведет на Словацком радио публицистическо-юмористическую программу «Паленица». В 1991 году Филан опубликовал свою первую книгу для взрослых «Патер Ностер», а всего их уже более 30. Много путешествовал по миру и написал 100 путевых заметок там-там для газет «Смена» и «СМЭ». Борис Филан любит анонсировать свои литературные планы. В настоящее время он работает над книгой «Самые счастливые похороны», готовит роман о чехословацком телевидении, а также работает над сборником рассказов под рабочим названием «Миллионная капля». Из спортивных событий. 2 июля 1972 года словацкая легкоатлетка Эва Глескова повторила мировой рекорд в беге на 100 метров, показав время 11 секунд на международных соревнованиях по легкой атлетике в Будапеште. А 5 июля 2013 года на 7-м этапе велосипедист Петер Саган одержал свою первую победу в 100-й гонке Тур де Франс, а также получил бонус за скорость. 3 июля 1864 года в Словенской Правне родился астроном, физик, публицист, писатель и эксперт по страхованию Ян Алойс Вагнер. Он был одним из важнейших популяризаторов естественных наук в Словакии. В середине 1880-х годов Вагнер начал публиковать популярные статьи в словацких газетах и календарях, в основном по астрономии и метеорологии. В 1890 году он решил издать первый в стране научно-популярный журнал под характерным названием «Мир» с целью открыть научный мир для жителей Татр. К сожалению, было опубликовано всего 3 номера. Позже он опубликовал отдельные научно-популярные работы, такие как «Небо и земля», «Небесные явления», «Луна и ее движение», «Франклин и громоотвод», «Человек и звезды», «Аэронавигация». Ян Алойс Вагнер был первым распространителем идеи теории относительности в Словакии. Он также был основателем и директором первой словацкой страховой компании в Братиславе. После него осталось богатое собрание книг, которое хранится в университетской библиотеке в Братиславе. Также 3 июля, но 1989 года представители чехословацких независимых инициатив, таких как «Хартия-77», Чехословацкий Хельсинский комитет и Движение за гражданские свободы, направили письма председателям правительств и парламентам СССР, Болгарии, Венгрии, тогдашней ГДР и Польши с просьбой официально дистанцироваться от военной интервенции в Чехословакии в августе 1968 года. Правда, безуспешно. Ну и, наконец, напомним, что 5 июля – важный день в Словакии, когда мы отмечаем праздник святых Кирилла и Мефодия. Это национальный праздник и день отдыха. В этот день также отмечается День зарубежных словаков. Но об этом вы еще услышите из наших программ. Мы перечислили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Даты, события, люди.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
3: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июля, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя 5-го тура нашей викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в 5-м туре мы рассказали о словацком курорте Раицкой Теплице, и вопрос к нему звучал так. В каком году в Раицкой Теплице началась реконструкция спа-центра «Афродита»? И правильный ответ на этот вопрос – 1996. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали 5-й тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов, причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии Алена Ганева. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
4: Здравствуйте, друзья. Итак, выбираем победителя 5-го тура викторины «Живая вода», курорт Раицкой Теплице. Так, им становится Алексей Минеев, Нижний Новгород, Россия. Поздравляем победителя 5-го тура. Алексей, вы получите от нас приз «Сувениры» с мотивами словацкого радио.
2: Уважаемый Алексей, поздравляем вас с победой. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас поет группа «Гладиатор».

0: Для победителя 5-го тура викторины «Живая вода» Алексея Минеева из Нижнего Новгорода прозвучала песня «Не можем дышать, не могу дышать» в исполнении словацкой группы «Гладиатор», вышедшая в 2004 году на 9-м студийном альбоме «Цеста до неба, дорога в небо». А мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина, радио «Словакия Интернешнл».
0: Не все курорты выросли у минеральных источников. Некоторые нашли свой главный целебный ресурс в самой природе. В объятиях татранских вершин, там, где утреннее солнце опирается о горные склоны, а ветер разносит аромат хвои, лежит новый смоковец. Место, где лекарством служат чистый высокогорный воздух, тишина лесов и ритм гор. Курорт «Новый смоковец» уже более столетия объединяет силу татранского климата с профессиональным лечением и заботой о здоровье. Под величественные вершины Славковским пиком посетители находят не только облегчение для тела, но и восстановление внутреннего покоя. Каждый вдох здесь напоминает, что иногда самым драгоценным в жизни является именно чистый горный воздух и время, посвященное самому себе. В сегодняшней части нашего цикла «Живая вода» мы приглашаем вас познакомиться с одним из самых известных климатических курортов Словакии – курортом «Новый Смоковец». Шестую часть для вас подготовила Кристина Ганакова.

0: У каждого исключительного места есть своя история. История курорта Новый Смоковец начала писаться еще в 19 веке благодаря замыслу врача, который верил в целебную силу татранской природы и высокогорного климата. От первых санаторных строений до сегодняшнего современного курортного комплекса курорт прошел долгий путь, на протяжении которого сохранил свое уникальное предназначение – помогать людям обретать здоровье, силу и жизненное равновесие. О богатой истории, традициях и современности курорта Новый Смоковец рассказывает его директор Катерина Лазурчакова.
1: Купели Новый Смоковец с наивысшими положенными купелями в Средней Европе.
2: Курорт Новый Смоковец – самый высокогорный курорт в Центральной Европе. Его главное достоинство – уникальный высокогорный климат Высоких Татр, целебное действие которого еще 150 лет назад открыл доктор Микулаш Зондак. Врач и человека, которому можно сказать, что он опередил свое время.
0: История доктора Зонтага началась в ту пору, когда он приехал в Татры в поисках врачебной практики. Поскольку сам страдал заболеваниями дыхательных путей, он быстро обнаружил, что татранский климат значительно облегчает дыхание. Именно поэтому заветной мечтой доктора Зонтага стало основание собственного курорта в Высоких Татрах. Эта мечта начала сбываться 150 лет назад, в 1876 году. Был открыт первый курортный дом. В основе его замысла лежало убеждение, что природа может быть неотъемлемой частью лечения. На этом принципе курорт Новый Смоковец стоит и по сей день, соединяя профессиональные лечебные процедуры с уникальной средой Высоких Татр. Из новейшей истории нельзя не упомянуть преодоление последствий разрушительного урагана, обрушившегося на Высокие Татры в 2004 году. Тогда руководство курорта не было уверено, удастся ли продолжить его работу и сохранится ли у людей интерес к курортному лечению. Природная катастрофа существенно изменила облик татранского края. К счастью, все последствия удалось постепенно преодолеть, леса восстановились, и жизнь в Высоких Татрах вернулась в привычное русло.
1: Но по часу потом пришла дальше криза, а то была.
2: Но спустя некоторое время пришел еще один кризис – ковид. Мы не знали, что делать. Однако, в отличие от многих других курортов, все это время оставались открытыми и продолжали оказывать курортную помощь.
0: Об этом непростом периоде вспоминает директор курорта Катерина Лазурчакова. Курортный комплекс в Новом Смоковце образует 4 отеля, 2 из которых имеют историческое значение и являются частью национального культурного наследия. Один из них – отель «Палас», одновременно являющийся национальным памятником культуры и крупнейшим оздоровительным комплексом курорта. Второй – отель «Браниско», старейший отель курорта. Впоследствии к ним присоединились отели «Палас Гранд 1» и «Палас Гранд 2». Курорт «Новый Смоковец» – единственный климатический курорт в районе Высоких Татр, использующий в лечебных целях научно доказанное воздействие уникального местного климата.
3: Новый Смоковец лежит в мирной, холодной области, которую характеризует средний.
4: Поселок Новый Смоковец расположен в умеренно прохладной зоне со среднестимулирующим климатом. Целебные элементы этого татранского климата отличаются необыкновенной чистотой воздуха, высокими показателями солнечного сияния и ультрафиолетового излучения, пониженным атмосферным давлением, умеренной влажностью и насыщенностью воздуха озоном.
0: Сказал Павел Порубский, главный врач курортного учреждения. По его словам, одним из ключевых методов лечения является климатотерапия.
4: Климатотерапия – это лечебный метод, использующий специфические факторы, такие как чистый воздух, солнечное излучение и высоту над уровнем моря, для лечения и профилактики активных форм, прежде всего, легочных и аллергических заболеваний. Чистый воздух воздействует на человеческий организм специфически и комплексно. Однако нельзя говорить лишь об отдельных факторах этой среды. В Высоких Татрах, и особенно в нашем районе, это воздух без аллергенов, и это наш лейтмотив в работе с пациентами, страдающими заболеваниями дыхательных путей.
0: Именно чистый высокогорный воздух и уникальные климатические условия делают Новый Смоковец местом, куда многие пациенты охотно возвращаются снова и снова. Ведь эффект климатотерапии они ощущают не только во время пребывания, но нередко и долгие месяцы после возвращения домой. О том, что целебная сила татранской природы способна существенно изменить жизнь к лучшему, свидетельствует история тех, кто целые десятилетия хранит верность этому курорту. Одна из них – 95-летняя Ирена Юриш, из города Кремница, приезжающая на курорт в Высокие Татры уже более 50 лет. Вот что она говорит о том, что дает ей это место и почему она сюда неизменно возвращается.
5: Каждому отпоручам Татри.
6: Я рекомендую Татри каждому. Счастлива, что мой пульмонолог советует мне приезжать сюда на лечение каждый год. Я живу в Кремнице, одна, в квартире. И раз уж хочу содержать ее в порядке, приходится работать. Зато здесь, на лечении, я пользуюсь всеми удобствами в полной мере. В Татры езжу с большим удовольствием. Тем более, что у меня есть 80-летняя подруга, с которой мы вместе приезжаем на лечение уже 40 лет. Лечение было хорошее. И в отеле «Брониска», где я останавливалась раньше, вот только мой возраст уже не позволяет мне преодолевать 300 ступеней в день. И на дальние прогулки, и в походы мы больше не ходим. К счастью, в этом году мне предложили отель «Палас Гранд 2», и я безмерно довольна. Всем! Не только проживанием, но и людьми, сердечными, добрыми, отзывчивыми. Это я ценю больше всего, и увезу домой их теплоту и приветливость.
0: Жизнь принесла госпоже Ирене немало тяжелых испытаний. 26 лет назад она овдовела и пережила потерю обоих детей. Сегодня ее главной опорой остается внучка. Но несмотря ни на что, как она сама говорит, нужно жить, пока есть силы. С 18 лет ее сопровождают астма и тяжелые аллергии. И потому целебное действие татранского климата она ценит особенно высоко. Из всех процедур она больше всего полюбила массажи и ингаляции, приносящие ей облегчение и помогающие повышать качество жизни. По словам главного врача курорта Павла Порубского, среди наиболее частых пациентов именно люди с заболеваниями дыхательных путей.
4: Это прежде всего хроническая обструктивная болезнь легких, аллергические риниты, а также послеоперационные состояния. Главным образом после операции на дыхательных путях, легких, щитовидной железе, а также некоторые более легкие формы неврозов. Что касается процедур, то помимо климатотерапии мы предлагаем лечебную физкультуру, в рамках которой в частности обучаем пациентов правильному дыханию. Наряду с групповыми дыхательными упражнениями мы предлагаем и индивидуальные занятия, а также скандинавскую ходьбу.
0: По рекомендациям главного врача, наилучших результатов достигают пациенты, проходящие курортное лечение продолжительностью не менее 21-28 дней. Первые 7-10 дней представляют собой так называемую фазу акклиматизации. Примерно через 10 дней в организме начинают активироваться процессы, способствующие улучшению здоровья и укреплению иммунной системы. Однако курорт «Новый Смоковец» предлагает гостям не только профессиональную курортную помощь, но и широкий спектр дополнительных услуг и возможностей для отдыха или активного времяпрепровождения. Подробнее расскажет директор курорта Катерина Лазурчакова.
1: Так, окрім той купальної старостливості, яка є у нас примарна.
2: Помимо курортного лечения, мы также предоставляем рекондиционный, то есть восстановительный отдых, предназначенный прежде всего работникам, занятым тяжелым физическим трудом. Помимо лечебно-оздоровительных пребываний, мы предлагаем и конгресс-туризм. Ежегодно здесь проходит несколько десятков конференций, в том числе международного уровня. Мы располагаем большим конгресс-центром вместимостью свыше 300 мест, и это направление тоже пользуется большой популярностью.
0: Семидесятишестилетнюю Марию Галфиеву мы встретили во время прогулки по живописной природе Высоких Татр. Уроженка Братиславы регулярно, каждый год возвращается на курорт Новый Смоковец, прежде всего для лечения астмы. Пребывание в Татрах приносит облегчение не только ввиду целебного действия чистого горного воздуха, но и благодаря неповторимой атмосфере этого места и встречам с людьми, с которыми она прожила здесь значительную часть своей жизни. Высокие Татры для нее поистине второй дом. Более 30 лет она проработала здесь и провела тут годы своей наивысшей трудовой активности. Именно поэтому она всегда с радостью возвращается сюда.
7: Мам, то еще стало так и зазимье, родинных приятелей.
6: У меня здесь по-прежнему много знакомых, друзья, семьи, бывшие коллеги. Я ведь работала здесь, в городской администрации, поэтому меня тянет в Татры. И я приезжаю сюда каждый год. Я аллергик и астматик. И когда после Татр прихожу на осмотр к своему лечащему врачу, все показатели совершенно иные, чем в момент приезда сюда. Так что пребывание на курорте определенно приносит пользу. И не только здешний воздух, но и все процедуры, которые предоставляет курорт.
0: Большую роль в жизни госпожи Марии Галфиевой сыграла и скандинавская ходьба. Она настолько пришлась ей по душе, что по возвращении с лечения пани Мария приобрела собственные палки, чтобы заниматься ходьбой дома. Она даже прошла короткий курс правильной техники и теперь регулярно отправляется на прогулки в Малые Карпаты. Опираясь на 12-летний опыт, она говорит, что пребывание на курорте всегда шло ей на пользу. Она ценит качественные процедуры, помогающие улучшить здоровье, и отмечает богатые возможности для активности отдыха. Особо она рекомендует экскурсии и прогулки в прекрасной татранской природе, которые, по ее убеждению, благотворно сказываются на физическом и душевном самочувствии. А каковы, по словам директора Катарины Лазурчаковой, главные доводы в пользу выбора именно курорта «Новый Смоковец»?
2: Я бы определенно каждому посоветовала приехать к нам хотя бы однажды. Потому что, приехав один раз, люди захотят возвращаться сюда снова и осознают, как много значит пребывание на нашем курорте для жизни, здоровья и душевного покоя. Высокие Татры – сердце всей Словакии. И это еще одна причина для того, чтобы сюда приехать. У нас много пациентов из-за рубежа. Прежде всего, из Чехии.

0: А теперь, дорогие слушатели, внимание. Наступил долгожданный момент, мы задаем вопрос к шестому туру викторины. Если вы внимательно слушали, то наверняка без труда дадите на него правильный ответ. Вопрос звучит так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте «Новый Смоковец»? Повторим конкурсный вопрос еще раз. Сколько дней должно оптимально длиться лечебное пребывание на курорте «Новый Смоковец»? Свои ответы присылайте не позднее 28 июля на наш адрес СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять и по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. Возможно, удача улыбнется именно вам, и вы получите один из подарочных призов с символикой словацкого радио. Всех правильных ответов мы также разыграем главный приз – оздоровительное курортное пребывание на курорте «Новый Смоковец» с полным пансионом для 2 человек и 10 лечебными процедурами. Желаем вам всем удачи и ждем ваших ответов.
1: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Сегодня первая суббота июля, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего, пятого тура нашей викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет очередной шестой тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подбирает музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Даты, события, люди.
2: 29 июня 1916 года родилась словацкий астроном и физик Людмила Пайдушакова. Она занималась наблюдением метеоров, особенно метеорных потоков. Ее коллекция изображений в 1946 году, насчитывающая более 11 тысяч метеоров на 10 тысячах кадров, средняя экспозиция одного метеора в течение 30 часов, была самой обширной после Гарвардской в этот послевоенный период. Наиболее значительных успехов в наблюдениях она достигла в открытии комет. 5 комет, которые можно наблюдать на небосводе, имеют в обозначении имя Пайдушаковой. Она также внесла серьезный вклад в определение положения астероидов. С 1958 года, когда она заняла должность директора Астрономического института Словацкой академии наук, Людмила изучала атмосферу Солнца, периодичность и изменчивость солнечной активности. Она опубликовала до 20 оригинальных научных работ, десятки профессиональных статей и более 100 работ научного и научно-популярного характера. В 1961-63 годах она была членом Всемирного совета мира, а в 1962-1974 годах – президентом Словацкого астрономического общества при Словацкой академии наук. 30 июня 1993 года Словацкая республика была принята в Совет Европы. Это международная организация, целью которой является продвижение прав человека, демократии и верховенства права в Европе. А 1 июля 2016 года Словакия впервые на 6 месяцев приняла на себя председательство в Совете Европейского Союза, важнейшем законодательном органе ЕС. Да, это две разные организации. 30 июня 1949 года родился писатель, автор текстов песен, драматург, сценарист, ведущий и путешественник Борис Филан. Он пишет тексты песен с 16 лет, поначалу в основном для Пабло Хамела и групп «Пруды» и «Элан». Он является автором нескольких сценариев для телевизионных постановок, сценария музыкального фильма «Арабака» с группой «Элан» в главной роли, мюзиклов «Белоснежка и семь гонщиков» на музыку «Ваша Потейдла» и «Девушка из клуба».

0: Каждое субботнее утро Борис Филан ведет на Словацком радио публицистическо-юмористическую программу «Паленица». В 1991 году Филан опубликовал свою первую книгу для взрослых «Патерностер», а всего их уже более 30. Много путешествовал по миру и написал 100 путевых заметок там-там для газет «Смена» и «СМЭ». Борис Филан любит анонсировать свои литературные планы. В настоящее время он работает над книгой «Самые счастливые похороны», готовит роман о чехословацком телевидении, а также работает над сборником рассказов под рабочим названием «Миллионная капля». Из спортивных событий. 2 июля 1972 года словацкая легкоатлетка Эва Глескова повторила мировой рекорд в беге на 100 метров, показав время 11 секунд на международных соревнованиях по легкой атлетике в Будапеште. А 5 июля 2013 года на 7-м этапе велосипедист Петер Саган одержал свою первую победу в 100-й гонке Тур-де-Франс, а также получил бонус за скорость. 3 июля 1864 года в Словенской Правно родился астроном, физик, публицист, писатель и эксперт по страхованию Ян Алойс Вагнер. Он был одним из важнейших популяризаторов естественных наук в Словакии. В середине 1880-х годов Вагнер начал публиковать популярные статьи в словацких газетах и календарях, в основном по астрономии и метеорологии. В 1890 году он решил издать первый в стране научно-популярный журнал под характерным названием «Мир» с целью открыть научный мир для жителей Татр. К сожалению, было опубликовано всего 3 номера. Позже он опубликовал отдельные научно-популярные работы, такие как «Небо и земля», «Небесные явления», «Луна и ее движение», «Франклин и громоотвод», «Человек и звезды», «Аэронавигация». Ян Алойс Вагнер был первым распространителем идеи теории относительности в Словакии. Он также был основателем и директором первой словацкой страховой компании в Братиславе. После него осталось богатое собрание книг, которое хранится в университетской библиотеке в Братиславе. Также 3 июля, но 1989 года представители чехословацких независимых инициатив, таких как «Хартия 77», Чехословацкий Хельсинский комитет и Движение за гражданские свободы, направили письма председателям правительств и парламентам СССР, Болгарии, Венгрии, тогдашней ГДР и Польши с просьбой официально дистанцироваться от военной интервенции в Чехословакии в августе 1968 года. Правда, безуспешно. Ну и, наконец, напомним, что 5 июля – важный день в Словакии, когда мы отмечаем праздник святых Кирилла и Мефодия. Это национальный праздник и день отдыха. В этот день также отмечается День зарубежных словаков. Но об этом вы еще услышите из наших программ. Мы перечислили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Даты, события, люди.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
3: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июля, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя 5-го тура нашей викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в 5-м туре мы рассказали о словацком курорте Раицкой Теплице, и вопрос к нему звучал так. В каком году в Раицкой Теплице началась реконструкция спа-центра «Афродита»? И правильный ответ на этот вопрос – 1996. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали 5-й тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов, причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии Алена Ганева. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
4: Здравствуйте, друзья. Итак, выбираем победителя 5-го тура викторины «Живая вода», курорт Раицкой Теплице. Так, им становится Алексей Минеев, Нижний Новгород, Россия. Поздравляем победителя 5-го тура. Алексей, вы получите от нас приз «Сувениры» с мотивом словацкого радио.
2: Уважаемый Алексей, поздравляем вас с победой. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас поет группа «Гладиатор».

0: Для победителя 5-го тура викторины «Живая вода» Алексея Минеева из Нижнего Новгорода прозвучала песня «Не можем дыхать, не могу дышать» в исполнении словацкой группы «Гладиатор», вышедшая в 2004 году на 9-м студийном альбоме «Цеста до неба. Дорога в небо». А мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
0: Не все курорты выросли у минеральных источников. Некоторые нашли свой главный целебный ресурс в самой природе. В объятиях татранских вершин, там, где утреннее солнце опирается о горные склоны, а ветер разносит аромат хвои, лежит новый смоковец. Место, где лекарством служат чистый высокогорный воздух, тишина лесов и ритм гор. Курорт «Новый смоковец» уже более столетия объединяет силу татранского климата с профессиональным лечением и заботой о здоровье. Под величественные вершины Славковским пиком посетители находят не только облегчение для тела, но и восстановление внутреннего покоя. Каждый вдох здесь напоминает, что иногда самым драгоценным в жизни является именно чистый горный воздух и время, посвященное самому себе. В сегодняшней части нашего цикла «Живая вода» мы приглашаем вас познакомиться с одним из самых известных климатических курортов Словакии – курортом «Новый Смоковец». Шестую часть для вас подготовила Кристина Ганакова.

0: У каждого исключительного места есть своя история. История курорта Новый Смоковец начала писаться еще в 19 веке благодаря замыслу врача, который верил в целебную силу татранской природы и высокогорного климата. От первых санаторных строений до сегодняшнего современного курортного комплекса курорт прошел долгий путь, на протяжении которого сохранил свое уникальное предназначение – помогать людям обретать здоровье, силу и жизненное равновесие. О богатой истории, традициях и современности курорта Новый Смоковец рассказывает его директор Катерина Лазурчакова.
1: Купели Новый Смоковец – это наивысшие положенные купели в Средней Европе.
2: Курорт Новый Смоковец – самый высокогорный курорт в Центральной Европе. Его главное достоинство – уникальный высокогорный климат Высоких Татр, целебное действие которого еще 150 лет назад открыл доктор Микулаш Зондак. Врач и человек, о котором можно сказать, что он опередил свое время.
0: История доктора Зонтага началась в ту пору, когда он приехал в Татры в поисках врачебной практики. Поскольку сам страдал заболеваниями дыхательных путей, он быстро обнаружил, что татранский климат значительно облегчает дыхание. Именно поэтому заветной мечтой доктора Зонтага стало основание собственного курорта в Высоких Татрах. Эта мечта начала сбываться 150 лет назад, в 1876 году. Был открыт первый курортный дом. В основе его замысла лежало убеждение, что природа может быть неотъемлемой частью лечения. На этом принципе курорт Новый Смоковец стоит и по сей день, соединяя профессиональные лечебные процедуры с уникальной средой Высоких Татр. Из новейшей истории нельзя не упомянуть преодоление последствий разрушительного урагана, обрушившегося на Высокие Татры в 2004 году. Тогда руководство курорта не было уверено, удастся ли продолжить его работу и сохранится ли у людей интерес к курортному лечению. Природная катастрофа существенно изменила облик татранского края. К счастью, все последствия удалось постепенно преодолеть, леса восстановились, и жизнь в Высоких Татрах вернулась в привычное русло.
1: Но по часу потом пришла дальше криза, а то была.
2: Но спустя некоторое время пришел еще один кризис – ковид. Мы не знали, что делать. Однако, в отличие от многих других курортов, все это время оставались открытыми и продолжали оказывать курортную помощь.
0: Об этом непростом периоде вспоминает директор курорта Катерина Лазурчакова. Курортный комплекс в Новом Смоковце образует 4 отеля, 2 из которых имеют историческое значение и являются частью национального культурного наследия. Один из них – отель «Палас», одновременно являющийся национальным памятником культуры и крупнейшим оздоровительным комплексом курорта. Второй – отель «Браниско», старейший отель курорта. Впоследствии к ним присоединились отели «Палас Гранд 1» и «Палас Гранд 2». Курорт «Новый Смоковец» – единственный климатический курорт в районе Высоких Татр, использующий в лечебных целях научно доказанное воздействие уникального местного климата.
3: Новый Смоковец лежит в мирных, холодной области, которую характеризует средний.
4: Поселок Новый Смоковец расположен в умеренно прохладной зоне со среднестимулирующим климатом. Целебные элементы этого татранского климата отличаются необыкновенной чистотой воздуха, высокими показателями солнечного сияния и ультрафиолетового излучения, пониженным атмосферным давлением, умеренной влажностью и насыщенностью воздуха озоном.
0: Сказал Павел Порубский, главный врач курортного учреждения. По его словам, одним из ключевых методов лечения является климатотерапия.
4: Климатотерапия – это лечебный метод, использующий специфические факторы, такие как чистый воздух, солнечное излучение и высоту над уровнем моря, для лечения и профилактики активных форм, прежде всего, легочных и аллергических заболеваний. Чистый воздух воздействует на человеческий организм специфически и комплексно. Однако нельзя говорить лишь об отдельных факторах этой среды. В Высоких Татрах, и особенно в нашем районе, это воздух без аллергенов, и это наш лейтмотив в работе с пациентами, страдающими заболеваниями дыхательных путей.
0: Именно чистый высокогорный воздух и уникальные климатические условия делают Новый Смоковец местом, куда многие пациенты охотно возвращаются снова и снова. Ведь эффект климатотерапии они ощущают не только во время пребывания, но нередко и долгие месяцы после возвращения домой. О том, что целебная сила татранской природы способна существенно изменить жизнь к лучшему, свидетельствует история тех, кто целые десятилетия хранит верность этому курорту. Одна из них – 95-летняя Ирена Юриш, из города Кремница, приезжающая на курорт в Высокие Татры уже более 50 лет. Вот что она говорит о том, что дает ей это место и почему она сюда неизменно возвращается.
5: Каждому отпоручам Татри.
6: Я рекомендую Татри каждому. Счастлива, что мой пульмонолог советует мне приезжать сюда на лечение каждый год. Я живу в Кремнице, одна, в квартире. И раз уж хочу содержать ее в порядке, приходится работать. Зато здесь, на лечении, я пользуюсь всеми удобствами в полной мере. В Татры езжу с большим удовольствием. Тем более, что у меня есть 80-летняя подруга, с которой мы вместе приезжаем на лечение уже 40 лет. Лечение было хорошее. И в отеле «Брониска», где я останавливалась раньше, вот только мой возраст уже не позволяет мне преодолевать 300 ступеней в день. И на дальние прогулки, и в походы мы больше не ходим. К счастью, в этом году мне предложили отель «Палас Гранд 2», и я безмерно довольна всем. Не только проживанием, но и людьми, сердечными, добрыми, отзывчивыми. Это я ценю больше всего, и увезу домой их теплоту и приветливость.
0: Жизнь принесла госпоже Ирене немало тяжелых испытаний. 26 лет назад она овдовела и пережила потерю обоих детей. Сегодня ее главной опорой остается внучка. Но несмотря ни на что, как она сама говорит, нужно жить, пока есть силы. С 18 лет ее сопровождают астма и тяжелые аллергии. И потому целебное действие татранского климата она ценит особенно высоко. Из всех процедур она больше всего полюбила массажи и ингаляции, приносящие ей облегчение и помогающие повышать качество жизни. По словам главного врача курорта Павла Порубского, среди наиболее частых пациентов именно люди с заболеваниями дыхательных путей.
4: Это прежде всего хроническая обструктивная болезнь легких, аллергические риниты, а также послеоперационные состояния. Главным образом после операции на дыхательных путях, легких, щитовидной железе, а также некоторые более легкие формы неврозов. Что касается процедур, то помимо климатотерапии мы предлагаем лечебную физкультуру, в рамках которой в частности обучаем пациентов правильному дыханию. Наряду с групповыми дыхательными упражнениями мы предлагаем и индивидуальные занятия, а также скандинавскую ходьбу.
0: По рекомендациям главного врача, наилучших результатов достигают пациенты, проходящие курортное лечение продолжительностью не менее 21-28 дней. Первые 7-10 дней представляют собой так называемую фазу акклиматизации. Примерно через 10 дней в организме начинают активироваться процессы, способствующие улучшению здоровья и укреплению иммунной системы. Однако курорт «Новый Смоковец» предлагает гостям не только профессиональную курортную помощь, но и широкий спектр дополнительных услуг и возможностей для отдыха или активного времяпрепровождения. Подробнее расскажет директор курорта Катерина Лазурчакова.
1: Так, окрім той купальной старостливости, которая у нас примарна.
2: Помимо курортного лечения, мы также предоставляем рекондиционный, то есть восстановительный отдых, предназначенный прежде всего работникам, занятым тяжелым физическим трудом. Помимо лечебно-оздоровительных пребываний, мы предлагаем и конгресс-туризм. Ежегодно здесь проходит несколько десятков конференций, в том числе международного уровня. Мы располагаем большим конгресс-центром вместимостью свыше 300 мест, и это направление тоже пользуется большой популярностью.
0: Семидесятишестилетнюю Марию Галфиеву мы встретили во время прогулки по живописной природе Высоких Татр. Уроженка Братиславы регулярно, каждый год возвращается на курорт Новый Смоковец, прежде всего для лечения астмы. Пребывание в Татрах приносит облегчение не только ввиду целебного действия чистого горного воздуха, но и благодаря неповторимой атмосфере этого места и встречам с людьми, с которыми она прожила здесь значительную часть своей жизни. Высокие Татры для нее поистине второй дом. Более 30 лет она проработала здесь и провела тут годы своей наивысшей трудовой активности. Именно поэтому она всегда с радостью возвращается сюда.
6: У меня здесь по-прежнему много знакомых, друзья, семьи, бывшие коллеги. Я ведь работала здесь, в городской администрации, поэтому меня тянет в Татры. И я приезжаю сюда каждый год. Я аллергик и астматик. И когда после Татр прихожу на осмотр к своему лечащему врачу, все показатели совершенно иные, чем в момент приезда сюда. Так что пребывание на курорте определенно приносит пользу. И не только здешний воздух, но и все процедуры, которые предоставляет курорт.
0: Большую роль в жизни госпожи Марии Галфиевой сыграла и скандинавская ходьба. Она настолько пришлась ей по душе, что по возвращении с лечения пани Мария приобрела собственные палки, чтобы заниматься ходьбой дома. Она даже прошла короткий курс правильной техники и теперь регулярно отправляется на прогулки в Малые Карпаты. Опираясь на 12-летний опыт, она говорит, что пребывание на курорте всегда шло ей на пользу. Она ценит качественные процедуры, помогающие улучшить здоровье, и отмечает богатые возможности для активности отдыха. Особо она рекомендует экскурсии и прогулки в прекрасной татранской природе, которые, по ее убеждению, благотворно сказываются на физическом и душевном самочувствии. А каковы, по словам директора Катарины Лазурчаковой, главные доводы в пользу выбора именно курорта «Новый Смоковец»?
1: Я
2: бы определенно каждому посоветовала приехать к нам хотя бы однажды. Потому что, приехав один раз, люди захотят возвращаться сюда снова и осознают, как много значит пребывание на нашем курорте для жизни, здоровья и душевного покоя. Высокие Татры – сердце всей Словакии. И это еще одна причина для того, чтобы сюда приехать. У нас много пациентов из-за рубежа, прежде всего из Чехии.

0: А теперь, дорогие слушатели, внимание. Наступил долгожданный момент. Мы задаем вопрос к шестому туру викторины. Если вы внимательно слушали, то наверняка без труда дадите на него правильный ответ. Вопрос звучит так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Повторим конкурсный вопрос еще раз. Сколько дней должно оптимально длиться лечебное пребывание на курорте Новый Смоковец? Свои ответы присылайте не позднее 28 июля на наш адрес СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять и по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. Возможно, удача улыбнется именно вам, и вы получите один из подарочных призов с символикой словацкого радио. Среди всех правильных ответов мы также разыграем главный приз – оздоровительное курортное пребывание на курорте Новый Смоковец с полным пансионом для 2 человек и 10 лечебными процедурами. Желаем вам всем удачи и ждем ваших ответов.
1: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Сегодня первая суббота июля, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего, пятого тура нашей викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет очередной шестой тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подбирает музыкальный редактор Радо Мирмеша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Даты, события, люди. 29 июня 1916 года родилась словацкий астроном и физик Людмила Пайдушакова. Она занималась наблюдением метеоров, особенно метеорных потоков. Ее коллекция изображений в 1946 году, насчитывающая более 11 тысяч метеоров на 10 тысячах кадров, средняя экспозиция одного метеора в течение 30 часов, была самой обширной после Гарвардской в этот послевоенный период. Наиболее значительных успехов в наблюдениях она достигла в открытии комет. 5 комет, которые можно наблюдать на небосводе, имеют в обозначении имя Пайдушаковой. Она также внесла серьезный вклад в определение положения астероидов. С 1958 года, когда она заняла должность директора Астрономического института Словацкой академии наук, Людмила изучала атмосферу Солнца, периодичность и изменчивость солнечной активности. Она опубликовала до 20 оригинальных научных работ, десятки профессиональных статей и более 100 работ научного и научно-популярного характера. В 1961-63 годах она была членом Всемирного совета мира, а в 1962-1974 годах – президентом Словацкого астрономического общества при Словацкой академии наук. 30 июня 1993 года Словацкая республика была принята в Совет Европы. Это международная организация, целью которой является продвижение прав человека, демократии и верховенства права в Европе. А 1 июля 2016 года Словакия впервые на 6 месяцев приняла на себя председательство в Совете Европейского Союза, важнейшем законодательном органе ЕС. Да, это две разные организации. 30 июня 1949 года родился писатель, автор текстов песен, драматург, сценарист, ведущий и путешественник Борис Филан. Он пишет тексты песен с 16 лет, поначалу в основном для Пабло Хамела и групп «Пруды» и «Элан». Он является автором нескольких сценариев для телевизионных постановок, сценария музыкального фильма «Арабака» с группой «Элан» в главной роли, мюзиклов «Белоснежка и семь гонщиков» на музыку «Ваша Потейдла» и «Девушка из клуба».

0: Каждое субботнее утро Борис Филан ведет на Словацком радио публицистическо-юмористическую программу «Паленица». В 1991 году Филан опубликовал свою первую книгу для взрослых «Патер Ностер», а всего их уже более 30. Много путешествовал по миру и написал 100 путевых заметок там-там для газет «Смена» и «СМЭ». Борис Филан любит анонсировать свои литературные планы. В настоящее время он работает над книгой «Самые счастливые похороны», готовит роман о чехословацком телевидении, а также работает над сборником рассказов под рабочим названием «Миллионная капля». Из спортивных событий. 2 июля 1972 года словацкая легкоатлетка Эва Глескова повторила мировой рекорд в беге на 100 метров, показав время 11 секунд на международных соревнованиях по легкой атлетике в Будапеште. А 5 июля 2013 года на 7-м этапе велосипедист Петер Саган одержал свою первую победу в 100-й гонке Тур-де-Франс, а также получил бонус за скорость. 3 июля 1864 года в Словенской Правне родился астроном, физик, публицист, писатель и эксперт по страхованию Ян Алойс Вагнер. Он был одним из важнейших популяризаторов естественных наук в Словакии. В середине 1880-х годов Вагнер начал публиковать популярные статьи в словацких газетах и календарях, в основном по астрономии и метеорологии. В 1890 году он решил издать первый в стране научно-популярный журнал под характерным названием «Мир» с целью открыть научный мир для жителей Татр. К сожалению, было опубликовано всего 3 номера. Позже он опубликовал отдельные научно-популярные работы, такие как «Небо и земля», «Небесные явления», «Луна и ее движение», «Франклин и громоотвод», «Человек и звезды», «Аэронавигация». Ян Алойс Вагнер был первым распространителем идеи теории относительности в Словакии. Он также был основателем и директором первой словацкой страховой компании в Братиславе. После него осталось богатое собрание книг, которое хранится в университетской библиотеке в Братиславе. Также 3 июля, но 1989 года представители чехословацких независимых инициатив, таких как «Хартия 77», Чехословацкий Хельсинский комитет и Движение за гражданские свободы, направили письма председателям правительств и парламентам СССР, Болгарии, Венгрии, тогдашней ГДР и Польши с просьбой официально дистанцироваться от военной интервенции в Чехословакии в августе 1968 года. Правда, безуспешно. Ну и, наконец, напомним, что 5 июля – важный день в Словакии, когда мы отмечаем праздник святых Кирилла и Мефодия. Это национальный праздник и день отдыха. В этот день также отмечается День зарубежных словаков. Но об этом вы еще услышите из наших программ. Мы перечислили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Даты, события, люди.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
3: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июля, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя 5-го тура нашей викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в 5-м туре мы рассказали о словацком курорте Раицкой Теплице, и вопрос к нему звучал так. В каком году в Раицкой Теплице началась реконструкция спа-центра «Афродита»? И правильный ответ на этот вопрос – 1996. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали 5-й тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов, причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии Алена Ганева. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
4: Здравствуйте, друзья. Итак, выбираем победителя 5-го тура викторины «Живая вода», курорт Раицкой Теплице. Так, им становится Алексей Минеев, Нижний Новгород, Россия. Поздравляем победителя 5-го тура. Алексей, вы получите от нас приз «Сувениры» с мотивами словацкого радио.
2: Уважаемый Алексей, поздравляем вас с победой. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас поет группа «Гладиатор».

0: Для победителя пятого тура викторины «Живая вода» Алексея Минеева из Нижнего Новгорода прозвучала песня «Не можем дыхать, не могу дышать» в исполнении словацкой группы «Гладиатор», вышедшая в 2004 году на 9-м студийном альбоме «Цеста до неба, дорога в небо». А мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина, радио «Словакия Интернешнл».
0: Не все курорты выросли у минеральных источников. Некоторые нашли свой главный целебный ресурс в самой природе. В объятиях татранских вершин, там, где утреннее солнце опирается о горные склоны, а ветер разносит аромат хвои, лежит новый смоковец. Место, где лекарством служат чистый высокогорный воздух, тишина лесов и ритм гор. Курорт «Новый смоковец» уже более столетия объединяет силу татранского климата с профессиональным лечением и заботой о здоровье. Под величественные вершины Славковским пиком посетители находят не только облегчение для тела, но и восстановление внутреннего покоя. Каждый вдох здесь напоминает, что иногда самым драгоценным в жизни является именно чистый горный воздух и время, посвященное самому себе. В сегодняшней части нашего цикла «Живая вода» мы приглашаем вас познакомиться с одним из самых известных климатических курортов Словакии – курортом «Новый Смоковец». Шестую часть для вас подготовила Кристина Ганакова.

0: У каждого исключительного места есть своя история. История курорта Новый Смоковец начала писаться еще в 19 веке благодаря замыслу врача, который верил в целебную силу татранской природы и высокогорного климата. От первых санаторных строений до сегодняшнего современного курортного комплекса курорт прошел долгий путь, на протяжении которого сохранил свое уникальное предназначение – помогать людям обретать здоровье, силу и жизненное равновесие. О богатой истории, традициях и современности курорта Новый Смоковец рассказывает его директор Катерина Лазурчакова.
1: Купели Новый Смоковец – су найвище положенными купелями в Средней Европе.
2: Курорт Новый Смоковец – самый высокогорный курорт в Центральной Европе. Его главное достоинство – уникальный высокогорный климат Высоких Татр, целебное действие которого еще 150 лет назад открыл доктор Микулаш Зондак. Врач и человек, о котором можно сказать, что он опередил свое время.
0: История доктора Зонтага началась в ту пору, когда он приехал в Татры в поисках врачебной практики. Поскольку сам страдал заболеваниями дыхательных путей, он быстро обнаружил, что татранский климат значительно облегчает дыхание. Именно поэтому заветной мечтой доктора Зонтага стало основание собственного курорта в Высоких Татрах. Эта мечта начала сбываться 150 лет назад, в 1876 году. Был открыт первый курортный дом. В основе его замысла лежало убеждение, что природа может быть неотъемлемой частью лечения. На этом принципе курорт Новый Смоковец стоит и по сей день, соединяя профессиональные лечебные процедуры с уникальной средой Высоких Татр. Из новейшей истории нельзя не упомянуть преодоление последствий разрушительного урагана, обрушившегося на Высокие Татры в 2004 году. Тогда руководство курорта не было уверено, удастся ли продолжить его работу и сохранится ли у людей интерес к курортному лечению. Природная катастрофа существенно изменила облик татранского края. К счастью, все последствия удалось постепенно преодолеть, леса восстановились, и жизнь в Высоких Татрах вернулась в привычное русло.
1: Но по часу потом пришла дальше криза, а то была.
2: Но спустя некоторое время пришел еще один кризис – ковид. Мы не знали, что делать. Однако, в отличие от многих других курортов, все это время оставались открытыми и продолжали оказывать курортную помощь.
0: Об этом непростом периоде вспоминает директор курорта Катерина Лазурчакова. Курортный комплекс в Новом Смоковце образует 4 отеля, 2 из которых имеют историческое значение и являются частью национального культурного наследия. Один из них – отель «Палас», одновременно являющийся национальным памятником культуры и крупнейшим оздоровительным комплексом курорта. Второй – отель «Браниско», старейший отель курорта. Впоследствии к ним присоединились отели «Палас Гранд 1» и «Палас Гранд 2». Курорт «Новый Смоковец» – единственный климатический курорт в районе Высоких Татр, использующий в лечебных целях научно доказанное воздействие уникального местного климата.
3: Новый Смоковец лежит в мирной, холодной области, которую характеризует средний.
4: Поселок Новый Смоковец расположен в умеренно прохладной зоне со среднестимулирующим климатом. Целебные элементы этого татранского климата отличаются необыкновенной чистотой воздуха, высокими показателями солнечного сияния и ультрафиолетового излучения, пониженным атмосферным давлением, умеренной влажностью и насыщенностью воздуха озоном.
0: Сказал Павел Порубский, главный врач курортного учреждения. По его словам, одним из ключевых методов лечения является климатотерапия.
4: Климатотерапия – это лечебный метод, использующий специфические факторы, такие как чистый воздух, солнечное излучение и высоту над уровнем моря, для лечения и профилактики активных форм, прежде всего, легочных и аллергических заболеваний. Чистый воздух воздействует на человеческий организм специфически и комплексно. Однако нельзя говорить лишь об отдельных факторах этой среды. В Высоких Татрах, и особенно в нашем районе, это воздух без аллергенов, и это наш лейтмотив в работе с пациентами, страдающими заболеваниями дыхательных путей.
0: Именно чистый высокогорный воздух и уникальные климатические условия делают Новый Смоковец местом, куда многие пациенты охотно возвращаются снова и снова. Ведь эффект климатотерапии они ощущают не только во время пребывания, но нередко и долгие месяцы после возвращения домой. О том, что целебная сила татранской природы способна существенно изменить жизнь к лучшему, свидетельствует история тех, кто целые десятилетия хранит верность этому курорту. Одна из них – 95-летняя Ирена Юриш, из города Кремница, приезжающая на курорт в Высокие Татры уже более 50 лет. Вот что она говорит о том, что дает ей это место и почему она сюда неизменно возвращается.
5: Каждому отпоручам Татри.
6: Я рекомендую Татри каждому. Счастлива, что мой пульмонолог советует мне приезжать сюда на лечение каждый год. Я живу в Кремнице, одна, в квартире. И раз уж хочу содержать ее в порядке, приходится работать. Зато здесь, на лечении, я пользуюсь всеми удобствами в полной мере. В Татры езжу с большим удовольствием. Тем более, что у меня есть 80-летняя подруга, с которой мы вместе приезжаем на лечение уже 40 лет. Лечение было хорошим, и в отеле «Брониска», где я останавливалась раньше, вот только мой возраст уже не позволяет мне преодолевать 300 ступеней в день. И на дальние прогулки, и в походы мы больше не ходим. К счастью, в этом году мне предложили отель «Палас Гранд 2», и я безмерно довольна. Всем! Не только проживанием, но и людьми, сердечными, добрыми, отзывчивыми. Это я ценю больше всего и увезу домой их теплоту и приветливость.
0: Жизнь принесла госпоже Ирене немало тяжелых испытаний. 26 лет назад она овдовела и пережила потерю обоих детей. Сегодня ее главной опорой остается внучка. Но несмотря ни на что, как она сама говорит, нужно жить, пока есть силы. С 18 лет ее сопровождают астма и тяжелые аллергии. И потому целебное действие татранского климата она ценит особенно высоко. Из всех процедур она больше всего полюбила массажи и ингаляции, приносящие ей облегчение и помогающие повышать качество жизни. По словам главного врача курорта Павла Порубского, среди наиболее частых пациентов именно люди с заболеваниями дыхательных путей.
4: Это прежде всего хроническая обструктивная болезнь легких, аллергические риниты, а также послеоперационные состояния. Главным образом после операции на дыхательных путях, легких, щитовидной железе, а также некоторые более легкие формы неврозов. Что касается процедур, то помимо климатотерапии мы предлагаем лечебную физкультуру, в рамках которой в частности обучаем пациентов правильному дыханию. Наряду с групповыми дыхательными упражнениями мы предлагаем и индивидуальные занятия, а также скандинавскую ходьбу.
0: По рекомендациям главного врача, наилучших результатов достигают пациенты, проходящие курортное лечение продолжительностью не менее 21-28 дней. Первые 7-10 дней представляют собой так называемую фазу акклиматизации. Примерно через 10 дней в организме начинают активироваться процессы, способствующие улучшению здоровья и укреплению иммунной системы. Однако курорт «Новый Смоковец» предлагает гостям не только профессиональную курортную помощь, но и широкий спектр дополнительных услуг и возможностей для отдыха или активного времяпрепровождения. Подробнее расскажет директор курорта Катерина Лазурчакова.
1: Так, окрем той купальной старостливости, которая у нас примарна.
2: Помимо курортного лечения, мы также предоставляем рекондиционный, то есть восстановительный отдых, предназначенный прежде всего работникам, занятым тяжелым физическим трудом. Помимо лечебно-оздоровительных пребываний, мы предлагаем и конгресс-туризм. Ежегодно здесь проходит несколько десятков конференций, в том числе международного уровня. Мы располагаем большим конгресс-центром вместимостью свыше 300 мест, и это направление тоже пользуется большой популярностью.
0: Семидесятишестилетнюю Марию Галфиеву мы встретили во время прогулки по живописной природе Высоких Татр. Уроженка Братиславы регулярно, каждый год возвращается на курорт Новый Смоковец, прежде всего для лечения астмы. Пребывание в Татрах приносит облегчение не только ввиду целебного действия чистого горного воздуха, но и благодаря неповторимой атмосфере этого места и встречам с людьми, с которыми она прожила здесь значительную часть своей жизни. Высокие Татры для нее поистине второй дом. Более 30 лет она проработала здесь и провела тут годы своей наивысшей трудовой активности. Именно поэтому она всегда с радостью возвращается сюда.
6: У меня здесь по-прежнему много знакомых, друзья, семьи, бывшие коллеги. Я ведь работала здесь, в городской администрации, поэтому меня тянет в Татры. И я приезжаю сюда каждый год. Я аллергик и астматик. И когда после Татр прихожу на осмотр к своему лечащему врачу, все показатели совершенно иные, чем в момент приезда сюда. Так что пребывание на курорте определенно приносит пользу. И не только здешний воздух, но и все процедуры, которые предоставляет курорт.
0: Большую роль в жизни госпожи Марии Галфиевой сыграла и скандинавская ходьба. Она настолько пришлась ей по душе, что по возвращении с лечения пани Мария приобрела собственные палки, чтобы заниматься ходьбой дома. Она даже прошла короткий курс правильной техники и теперь регулярно отправляется на прогулки в Малые Карпаты. Опираясь на 12-летний опыт, она говорит, что пребывание на курорте всегда шло ей на пользу. Она ценит качественные процедуры, помогающие улучшить здоровье, и отмечает богатые возможности для активности отдыха. Особо она рекомендует экскурсии и прогулки в прекрасной татранской природе, которые, по ее убеждению, благотворно сказываются на физическом и душевном самочувствии. А каковы, по словам директора Катарины Лазурчаковой, главные доводы в пользу выбора именно курорта «Новый Смоковец»?
2: Я бы определенно каждому посоветовала приехать к нам хотя бы однажды. Потому что, приехав один раз, люди захотят возвращаться сюда снова и осознают, как много значит пребывание на нашем курорте для жизни, здоровья и душевного покоя. Высокие Татры – сердце всей Словакии. И это еще одна причина для того, чтобы сюда приехать. У нас много пациентов из-за рубежа. Прежде всего, из Чехии.

0: А теперь, дорогие слушатели, внимание. Наступил долгожданный момент. Мы задаем вопрос к шестому туру викторины. Если вы внимательно слушали, то наверняка без труда дадите на него правильный ответ. Вопрос звучит так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте «Новый Смоковец»? Повторим конкурсный вопрос еще раз. Сколько дней должно оптимально длиться лечебное пребывание на курорте «Новый Смоковец»? Свои ответы присылайте не позднее 28 июля на наш адрес СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять и по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. Возможно, удача улыбнется именно вам, и вы получите один из подарочных призов с символикой словацкого радио. Всех правильных ответов мы также разыграем главный приз – оздоровительное курортное пребывание на курорте «Новый Смоковец» с полным пансионом для 2 человек и 10 лечебными процедурами. Желаем вам всем удачи и ждем ваших ответов.
1: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! Говорит Международное радио Словакии. На микрофон Братиславской студии Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Коротко о том, что вы услышите в нашей сегодняшней программе. Сначала в рамках рубрики «Даты, события, люди» мы вспомним некоторые знаменательные исторические даты, памятные дни и события, оставившие свой след в истории Словакии. Сегодня первая суббота июля, а это значит, что мы подведем итоги предыдущего, пятого тура нашей викторины «Живая вода», проведем жеребьевку и назовем имя его победителя. Ну а затем в эфир выйдет очередной шестой тур викторины. В нашей программе будет звучать музыка, которую для нас подбирает музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Даты, события, люди.
2: 29 июня 1916 года родилась словацкий астроном и физик Людмила Пайдушакова. Она занималась наблюдением метеоров, особенно метеорных потоков. Ее коллекция изображений в 1946 году, насчитывающая более 11 тысяч метеоров на 10 тысячах кадров, средняя экспозиция одного метеора в течение 30 часов, была самой обширной после Гарвардской в этот послевоенный период. Наиболее значительных успехов в наблюдениях она достигла в открытии комет. 5 комет, которые можно наблюдать на небосводе, имеют в обозначении имя Пайдушаковой. Она также внесла серьезный вклад в определение положения астероидов. С 1958 года, когда она заняла должность директора Астрономического института Словацкой академии наук, Людмила изучала атмосферу Солнца, периодичность и изменчивость солнечной активности. Она опубликовала до 20 оригинальных научных работ, десятки профессиональных статей и более 100 работ научного и научно-популярного характера. В 1961-63 годах она была членом Всемирного совета мира, а в 1962-1974 годах президентом Словацкого астрономического общества при Словацкой академии наук. 30 июня 1993 года Словацкая республика была принята в Совет Европы. Это международная организация, целью которой является продвижение прав человека, демократии и верховенства права в Европе. А 1 июля 2016 года Словакия впервые на 6 месяцев приняла на себя председательство в Совете Европейского Союза, важнейшем законодательном органе ЕС. Да, это две разные организации. 30 июня 1949 года родился писатель, автор текстов песен, драматург, сценарист, ведущий и путешественник Борис Филан. Он пишет тексты песен с 16 лет, поначалу в основном для Пахло Хамела и групп «Пруды» и «Элан». Он является автором нескольких сценариев для телевизионных постановок, сценария музыкального фильма «Арабака» с группой «Элан» в главной роли, мюзиклов «Белоснежка и семь гонщиков» на музыку Ваша Потейдла и «Девушка из клуба».

0: Каждое субботнее утро Борис Филан ведет на Словацком радио публицистическо-юмористическую программу «Паленица». В 1991 году Филан опубликовал свою первую книгу для взрослых «Патерностер», а всего их уже более 30. Много путешествовал по миру и написал 100 путевых заметок там-там для газет «Смена» и «СМЭ». Борис Филан любит анонсировать свои литературные планы. В настоящее время он работает над книгой «Самые счастливые похороны», готовит роман о чехословацком телевидении, а также работает над сборником рассказов под рабочим названием «Миллионная капля». Из спортивных событий. 2 июля 1972 года словацкая легкоатлетка Эва Глескова повторила мировой рекорд в беге на 100 метров, показав время 11 секунд на международных соревнованиях по легкой атлетике в Будапеште. А 5 июля 2013 года на 7-м этапе велосипедист Петер Саган одержал свою первую победу в 100-й гонке Тур де Франс, а также получил бонус за скорость. 3 июля 1864 года в Словенской Правне родился астроном, физик, публицист, писатель и эксперт по страхованию Ян Алойс Вагнер. Он был одним из важнейших популяризаторов естественных наук в Словакии. В середине 1880-х годов Вагнер начал публиковать популярные статьи в словацких газетах и календарях, в основном по астрономии и метеорологии. В 1890 году он решил издать первый в стране научно-популярный журнал под характерным названием «Мир» с целью открыть научный мир для жителей Татр. К сожалению, было опубликовано всего 3 номера. Позже он опубликовал отдельные научно-популярные работы, такие как «Небо и земля», «Небесные явления», «Луна и ее движение», «Франклин и громоотвод», «Человек и звезды», «Аэронавигация». Ян Алойс Вагнер был первым распространителем идеи теории относительности в Словакии. Он также был основателем и директором первой словацкой страховой компании в Братиславе. После него осталось богатое собрание книг, которое хранится в университетской библиотеке в Братиславе. Также 3 июля, но 1989 года представители чехословацких независимых инициатив, таких как «Хартия-77», чехословацкий Хельсинский комитет и движение за гражданские свободы, направили письма председателям правительств и парламентам СССР, Болгарии, Венгрии, тогдашней ГДР и Польши с просьбой официально дистанцироваться от военной интервенции в Чехословакии в августе 1968 года. Правда, безуспешно. Ну и, наконец, напомним, что 5 июля – важный день в Словакии, когда мы отмечаем праздник святых Кирилла и Мефодия. Это национальный праздник и день отдыха. В этот день также отмечается День зарубежных словаков. Но об этом вы еще услышите из наших программ. Мы перечислили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.
1: Даты, события, люди.
2: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
3: Викторина. Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июля, мы проведем жеребьевку и узнаем имя победителя 5-го тура нашей викторины 2026 года «Живая вода». Напомню, что в 5-м туре мы рассказали о словацком курорте Раицкой Теплице, и вопрос к нему звучал так. В каком году в Раицкой Теплице началась реконструкция спа-центра «Афродита»? И правильный ответ на этот вопрос – 1996. Нам очень приятно, что вы, наши уважаемые слушатели, внимательно прослушали 5-й тур и активно отвечали на поставленный в нем вопрос, о чем свидетельствует большое количество полученных нами ответов, причем все присланные вами ответы были правильными. Со мной в студии Алена Ганева. Сейчас она проведет жеребьевку и назовет имя победителя. Передаю ей слово и желаю вам всем удачи.
4: Здравствуйте, друзья. Итак, выбираем победителя 5-го тура викторины «Живая вода», курорт Раицкой Теплице. Так, им становится Алексей Минеев, Нижний Новгород, Россия. Поздравляем победителя 5-го тура. Алексей, вы получите от нас приз «Сувениры» с мотивами словацкого радио.
2: Уважаемый Алексей, поздравляем вас с победой. Ваш приз отправится к вам в самое ближайшее время. А пока мы можем сделать вам музыкальный подарок. Для вас поет группа «Гладиатор».

0: Для победителя пятого тура викторины «Живая вода» Алексея Минеева из Нижнего Новгорода прозвучала песня «Не можем дышать, не могу дышать» в исполнении словацкой группы «Гладиатор», вышедшая в 2004 году на 9-м студийном альбоме «Цеста до неба, дорога в небо». А мы продолжаем нашу программу.
1: Викторина, радио «Словакия Интернешнл».
0: Не все курорты выросли у минеральных источников. Некоторые нашли свой главный целебный ресурс в самой природе. В объятиях татранских вершин, там, где утреннее солнце опирается о горные склоны, а ветер разносит аромат хвои, лежит новый смоковец. Место, где лекарством служат чистый высокогорный воздух, тишина лесов и ритм гор. Курорт «Новый смоковец» уже более столетия объединяет силу татранского климата с профессиональным лечением и заботой о здоровье. Под величественной вершиной, Славковским пиком, посетители находят не только облегчение для тела, но и восстановление внутреннего покоя. Каждый вдох здесь напоминает, что иногда самым драгоценным в жизни является именно чистый горный воздух и время, посвященное самому себе. В сегодняшней части нашего цикла «Живая вода» мы приглашаем вас познакомиться с одним из самых известных климатических курортов Словакии – курортом «Новый Смоковец». Шестую часть для вас подготовила Кристина Ганакова.

0: У каждого исключительного места есть своя история. История курорта Новый Смоковец начала писаться еще в 19 веке благодаря замыслу врача, который верил в целебную силу татранской природы и высокогорного климата. От первых санаторных строений до сегодняшнего современного курортного комплекса курорт прошел долгий путь, на протяжении которого сохранил свое уникальное предназначение – помогать людям обретать здоровье, силу и жизненное равновесие. О богатой истории, традициях и современности курорта Новый Смоковец рассказывает его директор Катерина Лазурчакова.
1: Купели Новый Смоковец су наивыше положенными купелями в Средней Европе.
2: Курорт Новый Смоковец – самый высокогорный курорт в Центральной Европе. Его главное достоинство – уникальный высокогорный климат Высоких Татр, целебное действие которого еще 150 лет назад открыл доктор Микулаш Зондак. Врач и человек, о котором можно сказать, что он опередил свое время.
0: История доктора Зонтага началась в ту пору, когда он приехал в Татры в поисках врачебной практики. Поскольку сам страдал заболеваниями дыхательных путей, он быстро обнаружил, что татранский климат значительно облегчает дыхание. Именно поэтому заветной мечтой доктора Зонтага стало основание собственного курорта в Высоких Татрах. Эта мечта начала сбываться 150 лет назад, в 1876 году. Был открыт первый курортный дом. В основе его замысла лежало убеждение, что природа может быть неотъемлемой частью лечения. На этом принципе курорт Новый Смоковец стоит и по сей день, соединяя профессиональные лечебные процедуры с уникальной средой Высоких Татр. Из новейшей истории нельзя не упомянуть преодоление последствий разрушительного урагана, обрушившегося на Высокие Татры в 2004 году. Тогда руководство курорта не было уверено, удастся ли продолжить его работу и сохранится ли у людей интерес к курортному лечению. Природная катастрофа существенно изменила облик татранского края. К счастью, все последствия удалось постепенно преодолеть, леса восстановились, и жизнь в Высоких Татрах вернулась в привычное русло.
2: Но спустя некоторое время пришел еще один кризис – ковид. Мы не знали, что делать. Однако, в отличие от многих других курортов, все это время оставались открытыми и продолжали оказывать курортную помощь.
0: Об этом непростом периоде вспоминает директор курорта Катерина Лазурчакова. Курортный комплекс в Новом Смоковце образует 4 отеля, 2 из которых имеют историческое значение и являются частью национального культурного наследия. Один из них – отель «Палас», одновременно являющийся национальным памятником культуры и крупнейшим оздоровительным комплексом курорта. Второй – отель «Браниско», старейший отель курорта. Впоследствии к ним присоединились отели «Палас Гранд 1» и «Палас Гранд 2». Курорт «Новый Смоковец» – единственный климатический курорт в районе Высоких Татр, использующий в лечебных целях научно доказанное воздействие уникального местного климата.
3: Новый Смоковец лежит в мирных холодной области, которую характеризует средний.
4: Поселок Новый Смоковец расположен в умеренно прохладной зоне со среднестимулирующим климатом. Целебные элементы этого татранского климата отличаются необыкновенной чистотой воздуха, высокими показателями солнечного сияния и ультрафиолетового излучения, пониженным атмосферным давлением, умеренной влажностью и насыщенностью воздуха озоном.
0: Сказал Павел Порубский, главный врач курортного учреждения. По его словам, одним из ключевых методов лечения является климатотерапия.
4: Климатотерапия – это лечебный метод, использующий специфические факторы, такие как чистый воздух, солнечное излучение и высоту над уровнем моря, для лечения и профилактики активных форм, прежде всего, легочных и аллергических заболеваний. Чистый воздух воздействует на человеческий организм специфически и комплексно. Однако нельзя говорить лишь об отдельных факторах этой среды. В Высоких Татрах, и особенно в нашем районе, это воздух без аллергенов, и это наш лейтмотив в работе с пациентами, страдающими заболеваниями дыхательных путей.
0: Именно чистый высокогорный воздух и уникальные климатические условия делают Новый Смоковец местом, куда многие пациенты охотно возвращаются снова и снова. Ведь эффект климатотерапии они ощущают не только во время пребывания, но нередко и долгие месяцы после возвращения домой. О том, что целебная сила татранской природы способна существенно изменить жизнь к лучшему, свидетельствует история тех, кто целые десятилетия хранит верность этому курорту. Одна из них – 95-летняя Ирена Юриш, из города Кремница, приезжающая на курорт в Высокие Татры уже более 50 лет. Вот что она говорит о том, что дает ей это место и почему она сюда неизменно возвращается.
5: К Каждому отпоручам Татри.
6: Я рекомендую Татры каждому. Счастлива, что мой пульмонолог советует мне приезжать сюда на лечение каждый год. Я живу в Кремнице, одна, в квартире. И раз уж хочу содержать ее в порядке, приходится работать. Зато здесь, на лечении, я пользуюсь всеми удобствами в полной мере. В Татры езжу с большим удовольствием. Тем более, что у меня есть 80-летняя подруга, с которой мы вместе приезжаем на лечение уже 40 лет. Лечение было хорошее. И в отеле «Брониска», где я останавливалась раньше. Вот только мой возраст уже не позволяет мне преодолевать 300 ступеней в день. И на дальние прогулки, и в походы мы больше не ходим. К счастью, в этом году мне предложили отель «Палас Гранд 2». И я безмерно довольна всем. Не только проживанием, но и людьми. Сердечными, добрыми, отзывчивыми. Это я ценю больше всего. И увезу домой их теплоту и приветливость.
0: Жизнь принесла госпоже Ирене немало тяжелых испытаний. 26 лет назад она овдовела и пережила потерю обоих детей. Сегодня ее главной опорой остается внучка. Но несмотря ни на что, как она сама говорит, нужно жить, пока есть силы. С 18 лет ее сопровождают астма и тяжелые аллергии. И потому целебное действие татранского климата она ценит особенно высоко. Из всех процедур она больше всего полюбила массажи и ингаляции, приносящие ей облегчение и помогающие повышать качество жизни. По словам главного врача курорта Павла Порубского, среди наиболее частых пациентов именно люди с заболеваниями дыхательных путей.
4: Это прежде всего хроническая обструктивная болезнь легких, аллергические риниты, а также послеоперационные состояния. Главным образом после операции на дыхательных путях, легких, щитовидной железе, а также некоторые более легкие формы неврозов. Что касается процедур, то помимо климатотерапии мы предлагаем лечебную физкультуру, в рамках которой в частности обучаем пациентов правильному дыханию. Наряду с групповыми дыхательными упражнениями мы предлагаем и индивидуальные занятия, а также скандинавскую ходьбу.
0: По рекомендациям главного врача, наилучших результатов достигают пациенты, проходящие курортное лечение продолжительностью не менее 21-28 дней. Первые 7-10 дней представляют собой так называемую фазу акклиматизации. Примерно через 10 дней в организме начинают активироваться процессы, способствующие улучшению здоровья и укреплению иммунной системы. Однако курорт «Новый Смоковец» предлагает гостям не только профессиональную курортную помощь, но и широкий спектр дополнительных услуг и возможностей для отдыха или активного времяпрепровождения. Подробнее расскажет директор курорта Катерина Лазурчакова.
1: Так, окрім той купальной старостливости, которая у нас примарна.
2: Помимо курортного лечения, мы также предоставляем рекондиционный, то есть восстановительный отдых, предназначенный прежде всего работникам, занятым тяжелым физическим трудом. Помимо лечебно-оздоровительных пребываний, мы предлагаем и конгресс-туризм. Ежегодно здесь проходит несколько десятков конференций, в том числе международного уровня. Мы располагаем большим конгресс-центром вместимостью свыше 300 мест, и это направление тоже пользуется большой популярностью.
0: Семидесятишестилетнюю Марию Галфиеву мы встретили во время прогулки по живописной природе Высоких Татр. Уроженка Братиславы регулярно, каждый год возвращается на курорт Новый Смоковец, прежде всего для лечения астмы. Пребывание в Татрах приносит облегчение не только ввиду целебного действия чистого горного воздуха, но и благодаря неповторимой атмосфере этого места и встречам с людьми, с которыми она прожила здесь значительную часть своей жизни. Высокие Татры для нее поистине второй дом. Более 30 лет она проработала здесь и провела тут годы своей наивысшей трудовой активности. Именно поэтому она всегда с радостью возвращается сюда.
7: Мам, то еще стало так и зазимье, родинных приятелей.
6: У меня здесь по-прежнему много знакомых, друзья, семьи, бывшие коллеги. Я ведь работала здесь, в городской администрации, поэтому меня тянет в Татры. И я приезжаю сюда каждый год. Я аллергик и астматик. И когда после Татр прихожу на осмотр к своему лечащему врачу, все показатели совершенно иные, чем в момент приезда сюда. Так что пребывание на курорте определенно приносит пользу. И не только здешний воздух, но и все процедуры, которые предоставляет курорт.
0: Большую роль в жизни госпожи Марии Галфиевой сыграла и скандинавская ходьба. Она настолько пришлась ей по душе, что по возвращении с лечения пани Мария приобрела собственные палки, чтобы заниматься ходьбой дома. Она даже прошла короткий курс правильной техники и теперь регулярно отправляется на прогулки в Малые Карпаты. Опираясь на 12-летний опыт, она говорит, что пребывание на курорте всегда шло ей на пользу. Она ценит качественные процедуры, помогающие улучшить здоровье, и отмечает богатые возможности для активности. Отдыха. Особо она рекомендует экскурсии и прогулки в прекрасной татранской природе, которые, по ее убеждению, благотворно сказываются на физическом и душевном самочувствии. А каковы, по словам директора Катарины Лазурчаковой, главные доводы в пользу выбора именно курорта Новый Смоковец?
2: Я бы определенно каждому посоветовала приехать к нам хотя бы однажды. Потому что, приехав один раз, люди захотят возвращаться сюда снова и осознают, как много значит пребывание на нашем курорте для жизни, здоровья и душевного покоя. Высокие Татры – сердце всей Словакии. И это еще одна причина для того, чтобы сюда приехать. У нас много пациентов из-за рубежа. Прежде всего, из Чехии.

0: А теперь, дорогие слушатели, внимание. Наступил долгожданный момент. Мы задаем вопрос к шестому туру викторины. Если вы внимательно слушали, то наверняка без труда дадите на него правильный ответ. Вопрос звучит так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте «Новый Смоковец»? Повторим конкурсный вопрос еще раз. Сколько дней должно оптимально длиться лечебное пребывание на курорте «Новый Смоковец»? Свои ответы присылайте не позднее 28 июля на наш адрес СТВР, Радио Словакия Интернешнл, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять и по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. Возможно, удача улыбнется именно вам, и вы получите один из подарочных призов с символикой словацкого радио. Среди всех правильных ответов мы также разыграем главный приз – оздоровительное курортное пребывание на курорте «Новый Смоковец» с полным пансионом для 2 человек и 10 лечебными процедурами. Желаем вам всем удачи и ждем ваших ответов.
1: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдугани Арут. Сегодня в Словакии государственный праздник святых Кирилла и Мефодия. В этот праздничный день мы подготовили для вас следующую программу. Сначала о методологии и базовых принципах миссионерской деятельности солунских братьев мы побеседуем с теологом, музыковедом и переводчиком Михалом Альтрихтером. Затем в эфир выйдет наша традиционная воскресная программа «Обратная связь», подготовленная по вашим письмам, после чего мы откроем воскресную музыкальную страничку, где будут звучать словацкие летние песни, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.

0: Сегодня, в день праздника святых Кирилла и Мефодия, мы хотели бы поговорить о методологии и базовых принципах, с которыми солунские братья пришли на Мораву со своим миссионерским посланием. И поможет нам гость нашей программы – теолог, музыковед, переводчик, доцент богословского факультета Кирилла и Мефодия Университета Палацкого в Оломоуце Михаил Алтрихтер. Однако начать я хотела бы с вопроса, почему к нам пришел не один миссионер, почему именно сюда пришли двое? Конечно, мы не забываем и кельтские, ирландские, шотландские, итальянские, греческие, франкские и другие влияния, которые запечатлелись в нашей культуре и языке. Однако в то далекое время наши предки их так уж хорошо не понимали и не воспринимали. Как вы думаете, почему Господь наконец послал нам этих двух братьев из Салоник?
1: Мы основываемся на Библии, где говорится, что Господь ведет свои народы. Каждый народ создан с только одному ему свойственными чертами, с тем, что он может предложить всему миру, всей цивилизации, если говорить в общечеловеческих масштабах. Также и наш микрокосм, назовем ли мы его Великой Моравией или известные нам географические постижимой нами славянами частью земли, имеет свою миссию, что-то скрытое в глубоком смысле Божьего сердца, где разворачиваются самые, на первый взгляд, парадоксальные события, отраженные в нашем человеческом сердце, в нашем человеческом духе. И мы спрашиваем себя, почему Бог посылает нам двоицу? Почему у истоков не женщина, как в случае святой Ольги Киевской или Клотильды у франков? Почему это, скажем, не Адальберт Магдебургский? Почему в наши края пришли двое? На этот вопрос можно ответить с более психологической точки зрения, что мы не командные игроки, и было необходимо, чтобы пришли двое, развить в нас социальное чувство, и что Бог допускает, что мы можем не уметь, к примеру, оценить красоту женщины. Или же, говоря, например, о святом Бонифации в Германии, мы знаем, что он был бенедиктинцем, пришел откуда-то из Уэльса или из отдаленных земель. То есть он не был немцем, а посему и не был обременен местными условностями и обычаями. Был человеком, который мог совершать свои деяния, не будучи связан племенными правилами. Вот почему его отвага прямолинейна. В нашем же случае, глубже взглянув на характер двух святых братьев, мы увидим, что Кирилл и Мефодий – это совершенно разные сущности. Кирилл – утонченный теоретик, а Мефодий – опытный, чуткий практик-менеджер. Это, конечно, на первый взгляд односторонняя оценка, но она все равно помогает нам понять, почему Господь послал нам двоих. Здесь мы имеем дело с сочетанием командной работы и учетом различия точек зрения. То есть отправной точкой для подхода к решению проблемы является не сугубо мое видение, а мне следует с должной серьезностью отнестись к мнению партнера, которое дополняет и обогащает мое собственное понимание ситуации и помогает выработать наилучшее решение. Недавно вышедших на свет венецианских документов из Кирилло-Мефодиевское исследование продолжается и не является закрытым процессом. Мы читаем интересное заявление о том, что братья не только постигали дипломатический протокол, то есть культуру дипломатического поведения, но и серьезное, мудрое, благоразумное поведение по отношению к простым людям как вне, так и внутри церкви. Понимание того, что мы все разные. Кирилл говорит, что научился со всей серьезностью относиться к противоположной точке зрения брата своего Мефодия и учитывать ее. И это неплохая отправная точка для понимания пройденного братьями долгого пути, многих лет трудов и принесенных жертв, где есть место и отклонениям от главного пути, и запутанным окружным тропинкам и ошибкам. И то, что я, в конце концов, становлюсь дипломатом в положительном смысле этого слова, это не от того, что я что-то генетически унаследовал от матери с отцом, но что это результат повседневных трудов, понимания и привыкания к тому, что двое одну и ту же реальность могут воспринимать и понимать по-разному. И это не только по-человечески облагораживает, но и обогащает. Мы знаем, что Кирилл был библиофилом и книголюбом, который погружался в прекрасные тексты, порой забывая обо всем на свете. И вот Мефодий говорит: «Брат, отложи книгу, идем работать, нас ждут люди». И наоборот, Кирилл говорит Мефодию: «Брат, это прекрасно, что ты всегда среди людей с благородной, вдохновляющей проповедью. Но то, что ты проповедуешь, должно быть подкреплено теоретически, прочтением и изучением текстов, которые стоят усилий и концентрации духа».
0: Кирилл и Мефодий смогли собрать все свои лучшие качества для действительно хорошей миссионерской деятельности. Скажите, какой вневременной вклад они внесли в коллегиальность и братство? И существует ли в оставленном ими наследии нечто, что могло бы вдохновлять и наших современников?
1: Я думаю, что основной вклад заключается в том, что если взглянуть на эти ирландско-шотландские миссии, то мы увидим, что это были действительно великолепные пасторские программы. Но были они, так сказать, ад-хок, для данного случая, для данной цели. То есть я пришел и говорю, проповедую правильные истины. Люди очарованы ими, и на этой основе развивается культурная и духовная жизнь. В то время как Кирилл и Мефодий приходят с индивидуальным подходом, с индивидуальной проповедью. Они идут в семьи, обращаются к каждому человеку отдельно. Тут мы видим проявление наследия учения святителя Григория Богослова, приверженцами которого были солунские братья. И заключается оно в том, что они различали, что с Петром необходимо говорить иначе, чем с Павлом, и что одному человеку нужны совершенно другие акценты и другие подходы к десяти заповедям, чем другому. И поэтому не обязательно иметь, скажем, какой-то глобальный язык, который обращается ко всем сразу. Но необходим индивидуальный подход. Понять, чем живет человек, какие тяготы преодолевает. И вот этот индивидуальный подход Кирилла и Мефодия, на мой взгляд, фантастически актуален и применим в наши дни.
0: Кирилл и Мефодий получили превосходное образование. Благодаря опыту, приобретенному в ходе предыдущих миссий, они смогли накопить достаточный объем знаний о человеческой психологии и, кроме того, были чрезвычайно музыкальны. Как вы считаете, какие качества и навыки стали важнейшими в их общении с тогдашними жителями Моравии?
1: Мы знаем, что Кирилл и Мефодий были прекрасными музыкантами. Их музыкальность чудесным образом отразилась в их азбуке. Читая некоторые тексты, мы узнаем, что на грубом, необработанном поле Великой Моравии они часто встречали людей, которые были совсем не настроены на музыку и пение. Поэтому солунские братья не начинали свою проповедь тем, что, образно говоря, брали лютню и играли песню. Здесь требовался совершенно иной подход. Суть в том, что сперва следует понять, что за человек передо мной. То есть это перекликается и с нашим современным подходом к человеку. Сложно обращаться с классической музыкой к тому, кто не владеет основами музыкальной грамотности. С другой стороны, есть люди, которые не удовлетворены грубой музыкой, но стремятся постичь таинство Божие через призму классической музыки. И я считаю, что Кирилл и Мефодий обладали способностью людей различать. Эта их способность есть результат огромной работы с талантами, данными им природой, многие из которых должны были угаснуть и снова возродиться. И в своих миссиях братьям пришлось путешествовать по таким удаленным уголкам от македонских селений до Константинополя, побывать в таких местах, о которых мы можем только догадываться. И часто на своем пути им встречались достаточно враждебно настроенные люди. Им приходилось очень аккуратно и последовательно доказывать свои способности и свою точку зрения. Часто, прежде чем говорить о Боге, им приходилось вести речь об обычных повседневных вещах. И наоборот, они сразу смогли почувствовать, что порой нет необходимости говорить о повседневном, что душа их собеседника рвется к Богу, стремится постичь таинство Божие. Поэтому прямо и без каких-либо обходных путей они обращались к самой теме. Этим я хочу сказать, что их способность понимать и чувствовать человека стала результатом долгих лет трудов, самоотречения и достижения духовной зрелости. Тот факт, что Кирилл и Мефодий обладали даром различать сущность человека, это не вопрос наличия какой-то особой интуиции, а вопрос наличия глубоко отпечатавшегося в их душе опыта бесчисленных встреч с гигантским количеством различных типов личностей и характеров, с которыми им пришлось соприкоснуться. И это, несомненно, дало свои плоды. Так что они были прекрасно подготовлены к этой миссии. На это широкое моравское поле они пришли, вооруженные предыдущим опытом общения с людьми из разных политических и культурных сред, людьми разных политических убеждений и культурных особенностей.
0: Вернемся ненадолго к музыке. Говорят, и вы это подтверждаете, что Кирилл и Мефодий буквально учили наших предков пению. Как же так? Ведь общеизвестной является музыкальность славян, которых часто называют «поющим народом».
2: Спевавый был, але и ту спевность мы мусим культивовать, а нигде ма...
1: Поющий был, правда, но эту черту следует культивировать. Где-то у Кирилла и Мефодия есть отрывок, в котором говорится примерно следующее. Что на том, что славяне поют? Их пение не должно быть чванливым, не должно подогревать человеческое тщеславие. Оно должно естественным образом быть отдано служению Богу и вдохновлять стоящего рядом собрата. Пение не должно быть насильственным. С этими словами трудно не согласиться. Я могу быть, скажем, талантливым пианистом, но я не имею права беспокоить собрата, заставляя его слушать совершенно новый этюд Шопена в моем исполнении. Играть нужно в правильное время, и исполняемая музыка должна упасть на подготовленную почву. Так что разговор о славянстве, который часто выступает в качестве синонима слова «музыкальность», не отменяет в данном случае того, что славяне поют, но что пение должно быть культивированным, оно должно быть уместным, должно быть одухотворенным в божественном смысле. Это должно быть не только домашнее пение выученных песен, которые мы слышали от наших предков. Но я должен также научиться пению византийских песнопений и пению произведений, пришедших из западных культур. И тогда родная, присущая моей родине певческая культура станет еще богаче. Так что, когда мы говорим, что Кирилл и Мефодий учили славян петь и культивировали их пение, это значит, что они расширяли естественное музыкальное предрасположение живущих на этой территории людей, привнося сюда более универсальные ценности. Тем самым еще более подчеркивая славянскость и музыкальность народа.

0: Вы упомянули Григория Богослова. Также известно, что святой Кирилл восхищался им. Скажите, чем этот каппадокский богослов и святитель был близок солунским братьям и почему стал их вдохновителем и духовным наставником?
1: Если мы возьмем книгу основных терминов, которые отдельные религиозные классики использовали в своих работах, в нашем случае тоже Григорий Богослов, то обнаружим, что довольно часто встречающимся словом в ней является слово «красота». Если слово «красота» внезапно оказывается в центре событий, то важно уяснить, что мы понимаем Бога не только как добро, как истину, как того, кто является источником, создателем всего окружающего, а как подлинную красоту. И принимая эту красоту, мы можем изменить себя и сделаться способными к восприятию сложных понятий духовной жизни. Таким образом, христианство для нас – это не набор запретов и указаний типа «это можешь, а это нет» или «ты должен то-то и то-то». Христианство – это призыв. Призыв поделиться красотой. Важно, чтобы красота не была подделкой, не была китчем, чтобы это не было сентиментальным и слишком часто используемым словом, на которое у нас такая аллергия, что мы уже не можем ни слышать, ни произносить это слово. Но скорее термин «красота» понимается как определенный критерий внутренней борьбы, внутренней драматургии, беспомощности, как результат проб и ошибок и, наконец, нащупывания того верного пути, что на самом деле является важными теологическими положениями Григория Богослова, которые так полюбились Кириллу и Мефодию и вооруженные которыми они пришли к нам. В то время, как ирландско-шотландские миссионеры обращались к здешним славянам, оперируя в основном понятиями «можешь, не можешь» или «ты должен», Кирилл и Мефодий призывают говорить о незашедшей на нас красоте. Особенно приятно наблюдать, как Кирилл и Мефодий говорят о женской красоте, о красоте слова и о красоте музыки. Кирилл и Мефодий проповедуют то, что Бог есть красота, и что жить во Христе значит наслаждаться и радоваться красоте. Это наследие Григория Богослова солунские братья приняли и конгениально развили. Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
2: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине, тематических передачах и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Сначала несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». Наши постоянные слушатели знают, что вчера, в первую субботу июля, в эфир вышел 6-й тур викторины, в котором мы рассказали об одном из самых известных климатических курортов Словакии – курорте Новый Смоковец. Вопрос к 6-му туру звучал так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Свои ответы посылайте до конца июля обычной почтой или электронной почтой. Не забывайте только указывать свои полные координаты, имя, фамилию и адрес. Также вчера мы провели жеребьевку по 5-му туру викторины. Победа на этот раз досталась Алексею Минееву из Нижнего Новгорода, которого я еще раз поздравляю. Хочу добавить, что в среду, 1 июля, в здании Словацкого радио состоялась специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос 5-го тура, в которой была разыграна путевка на курорт Раицкой Теплицы. Счастье на этот раз улыбнулось слушателю из Алжира Мухаммеду Бузабудже. Хочу обратиться ко всем слушателям с призывом принимать активное участие в викторине 2026 года «Живая вода», поскольку помимо наших обычных призов, у каждого из вас есть шанс получить путевку на один из словацких курортов. И тут я с радостью сообщаю вам, дорогие друзья, что по результатам одной из прошлых жеребьевок наша слушательница из Львова Елена Борисюк приедет на отдых на курорт Бардеевские купели. Несмотря на жаркое летнее время, мы продолжаем получать ваши рапорты о приеме. Так, за последнее время пришли рапорты как от наших постоянных слушателей, так и от новых любителей коротковолнового приема. Перечислю лишь некоторые из них. Марик Пис из Польши, Виктор Гужов из Самары, Россия, Карлос Даниэл Родригес да Сильва из муниципалитета Фазенда Нова, штат Гояс, Бразилия, Кенджи Хашимото из Йокогамы, Япония, Ниджат Имран Ли из столицы Германии и Андрей Новгородский из Харькова, Украина. Большое вам спасибо, дорогие друзья, за ваши подробные рапорты. Все мы, конечно, подтвердим или уже подтвердили нашими QSL-карточками. Хочу вас только попросить в своих сообщениях указывать, хотите ли вы получить бумажную или электронную карточку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений.

0: Музыкальные перекрестки.
1: В специальном летнем выпуске «Музыкальные перекрестки» мы познакомимся с историями словацких летних песен, которые когда-то скрашивали или до сих пор скрашивают летние каникулы в Словакии. Начнем с середины 60-х годов. Тогда в Праге очень успешно заявила о себе молодая словацкая группа «The Beatmen». И благодаря этому успеху ей поступило предложение записать песни для отдельных синглов. Одной из них стала «Let's Make Summer». Сегодня уже поистине культовая в Словакии. Текст написал нынешний профессор Петр Петро, в те годы барабанщик «The Beatmen», с 1968 года живущий в Канаде. 17 августа ему исполнится 80 лет. Песня рассказывает о том, как он познакомился со своей будущей женой Соней. Петер показал текст Дежо Урсини, и тот, тут же взяв гитару, подобрал к ней музыку. На это ушло около 15 минут. И, по мнению многих знатоков, лучшая бит-композиция Чехословакии была готова. У нее потрясающее настроение, гипнотический ритм и редкое сочетание грусти и любви. В 1991 году кавер-версию песни записал Мирослав Жбирка. Разобрать некоторые места в тексте ему помог сам Дежо Урсини. А сейчас для вас прозвучит оригинал 1965 года «The Beatmen – Let's Make Some».

от летней песни 1965 года «The Beatmen» «Let's Make Summer» перенесемся в начало 80-х, когда группа «Элан», удостоенная серебряной лиры за песню «Каскадер», получила возможность записать дебютный альбом «Восьмой континент», вышедший в 1981 году. Наряду с другими, ныне уже культовыми композициями, на нем есть и по-настоящему летняя песня «Мам хуть на нечу хладине». «Хочется чего-то прохладного». Эта песня открывает сторону «Б-альбома». Написали ее барабанщик Здено Балаш и автор текстов и композитор Павел Юрса. Летнюю атмосферу довершает клип того времени, снятый у бассейна рядом с Братиславским зимним стадионом. В кадре появляется и тогдашний звукорежиссер группы Яно Дошек, долгие годы сотрудничавший также с группой IMT Smile. Давайте вместе с группой «Элан» и их летней песней «Мам хуть на нечу хладине» насладимся знаменитым виноградным напитком и зноем лета 80-х.

После летнего хита 80-х группы «Элан» в нашем путешествии по словацким летним песням разных десятилетий мы перемахнем сразу в 2013 год. Это будет дань памяти Дюдё из группы «Гекс». Певец-композитор и мультиинструменталист Петр Дудак летом 2019 года навсегда покинул этот мир, оставив нам множество замечательных записей. Одна из них – «Индианское лето», вышедшая в 2013 году. Песню записали на акустических инструментах. Она стала предвестником тура «Кейдзмесами Акустик Тур 2», с которым группа объездила всю Словакию. Эту композицию о любви под звездным небом написали Дюдё и гитарист группы Мартин Фефе Жужи. В ней звучит флейта, на ней играл Роберт Пушкар, известный по дуэту «Пани Братья», а также аккордеон в руках Мишо Весельского. Давайте насладимся словацкой летней песней с южноамериканским колоритом.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя праздничная программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо! Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Сегодня в Словакии государственный праздник святых Кирилла и Мефодия. В этот праздничный день мы подготовили для вас следующую программу. Сначала о методологии и базовых принципах миссионерской деятельности солунских братьев мы побеседуем с теологом, музыковедом и переводчиком Михалом Альтрихтером. Затем в эфир выйдет наша традиционная воскресная программа «Обратная связь», подготовленная по вашим письмам, после чего мы откроем воскресную музыкальную страничку, где будут звучать словацкие летние песни, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».

0: Сегодня, в день праздника святых Кирилла и Мефодия, мы хотели бы поговорить о методологии и базовых принципах, с которыми солунские братья пришли на Мораву со своим миссионерским посланием. И поможет нам гость нашей программы – теолог, музыковед, переводчик, доцент богословского факультета Кирилла и Мефодия Университета Палацкого в Оломоуце Михаил Алтрихтер. Однако начать я хотела бы с вопроса, почему к нам пришел не один миссионер, почему именно сюда пришли двое? Конечно, мы не забываем и кельтские, ирландские, шотландские, итальянские, греческие, франкские и другие влияния, которые запечатлелись в нашей культуре и языке. Однако в то далекое время наши предки их так уж хорошо не понимали и не воспринимали. Как вы думаете, почему Господь, наконец, послал нам этих двух братьев из Салоник?
1: Мы основываемся на Библии, где говорится, что Господь ведет свои народы. Каждый народ создан с только одному ему свойственными чертами, с тем, что он может предложить всему миру, всей цивилизации, если говорить в общечеловеческих масштабах. Также и наш микрокосм, назовем ли мы его Великой Моравией или известные нам географические постижимой нами славянами частью земли, имеет свою миссию, что-то скрытое в глубоком смысле Божьего сердца, где разворачиваются самые, на первый взгляд, парадоксальные события, отраженные в нашем человеческом сердце, в нашем человеческом духе. И мы спрашиваем себя, почему Бог посылает нам двоицу? Почему у истоков не женщина, как в случае святой Ольги Киевской или Клотильды у франков? Почему это, скажем, не Адальберт Магдебургский? Почему в наши края пришли двое? На этот вопрос можно ответить с более психологической точки зрения, что мы не командные игроки, и было необходимо, чтобы пришли двое, развить в нас социальное чувство, и что Бог допускает, что мы можем не уметь, к примеру, оценить красоту женщины. Или же, говоря, например, о святом Бонифации в Германии, мы знаем, что он был бенедиктинцем, пришел откуда-то из Уэльса или из отдаленных земель, то есть он не был немцем, а посему и не был обременен местными условностями и обычаями, был человеком, который мог совершать свои деяния, не будучи связан племенными правилами. Вот почему его отвага прямолинейна. В нашем же случае, глубже взглянув на характер двух святых братьев, мы увидим, что Кирилл и Мефодий – это совершенно разные сущности. Кирилл – утонченный теоретик, а Мефодий – опытный, чуткий практик-менеджер. Это, конечно, на первый взгляд односторонняя оценка, но она все равно помогает нам понять, почему Господь послал нам двоих. Здесь мы имеем дело с сочетанием командной работы и учетом различия точек зрения. То есть отправной точкой для подхода к решению проблемы является не сугубо мое видение, а мне следует с должной серьезностью отнестись к мнению партнера, которое дополняет и обогащает мое собственное понимание ситуации и помогает выработать наилучшее решение. Недавно вышедших на свет венецианских документов из Кирилло-Мефодиевское исследование продолжается и не является закрытым процессом. Мы читаем интересные заявления о том, что братья не только постигали дипломатический протокол, то есть культуру дипломатического поведения, но и серьезное, мудрое, благоразумное поведение по отношению к простым людям как вне, так и внутри церкви. Понимание того, что мы все разные. Кирилл говорит, что научился со всей серьезностью относиться к противоположной точке зрения брата своего Мефодия и учитывать ее. И это неплохая отправная точка для понимания пройденного братьями долгого пути, многих лет трудов и принесенных жертв, где есть место и отклонениям от главного пути, и запутанным окружным тропинкам и ошибкам. И то, что я, в конце концов, становлюсь дипломатом в положительном смысле этого слова, это не от того, что я что-то генетически унаследовал от матери с отцом, но что это результат повседневных трудов, понимания и привыкания к тому, что двое одну и ту же реальность могут воспринимать и понимать по-разному. И это не только по-человечески облагораживает, но и обогащает. Мы знаем, что Кирилл был библиофилом и книголюбом, который погружался в прекрасные тексты, порой забывая обо всем на свете. И вот Мефодий говорит: «Брат, отложи книгу, идем работать, нас ждут люди». И наоборот, Кирилл говорит Мефодию: «Брат, это прекрасно, что ты всегда среди людей с благородной, вдохновляющей проповедью. Но то, что ты проповедуешь, должно быть подкреплено теоретически прочтением и изучением текстов, которые стоят усилий и концентрации духа».
0: Кирилл и Мефодий смогли собрать все свои лучшие качества для действительно хорошей миссионерской деятельности. Скажите, Какой вневременной вклад они внесли в коллегиальность и братство? И существует ли в оставленном ими наследии нечто, что могло бы вдохновлять и наших современников?
1: Я думаю, что основной вклад заключается в том, что если взглянуть на эти ирландско-шотландские миссии, то мы увидим, что это были действительно великолепные пасторские программы, но были они, так сказать, ад-хок, для данного случая, для данной цели. То есть я пришел и говорю, проповедую правильные истины. Люди очарованы ими, и на этой основе развивается культурная и духовная жизнь. В то время как Кирилл и Мефодий приходят с индивидуальным подходом, с индивидуальной проповедью. Они идут в семьи, обращаются к каждому человеку отдельно. Тут мы видим проявление наследия учения святителя Григория Богослова, приверженцами которого были солунские братья. И заключается оно в том, что они различали, что с Петром необходимо говорить иначе, чем с Павлом, и что одному человеку нужны совершенно другие акценты и другие подходы к десяти заповедям, чем другому. И поэтому не обязательно иметь, скажем, какой-то глобальный язык, который обращается ко всем сразу. Но необходим индивидуальный подход. Понять, чем живет человек, какие тяготы преодолевает. И вот этот индивидуальный подход Кирилла и Мефодия, на мой взгляд, фантастически актуален и применим в наши дни.
0: Кирилл и Мефодий получили превосходное образование. Благодаря опыту, приобретенному в ходе предыдущих миссий, они смогли накопить достаточный объем знаний о человеческой психологии и, кроме того, были чрезвычайно музыкальны. Как вы считаете, какие качества и навыки стали важнейшими в их общении с тогдашними жителями Моравии?
1: Мы знаем, что Кирилл и Мефодий были прекрасными музыкантами. Их музыкальность чудесным образом отразилась и в их азбуке. Читая некоторые тексты, мы узнаем, что на грубом, необработанном поле Великой Моравии они часто встречали людей, которые были совсем не настроены на музыку и пение. Поэтому солунские братья не начинали свою проповедь тем, что, образно говоря, брали лютню и играли песню. Здесь требовался совершенно иной подход. Суть в том, что сперва следует понять, что за человек передо мной. То есть это перекликается и с нашим современным подходом к человеку. Сложно обращаться с классической музыкой к тому, кто не владеет основами музыкальной грамотности. С другой стороны, есть люди, которые не удовлетворены грубой музыкой, но стремятся постичь таинство Божие через призму классической музыки. И я считаю, что Кирилл и Мефодий обладали способностью людей различать. Эта их способность есть результат огромной работы с талантами, данными им природой, многие из которых должны были угаснуть и снова возродиться. И в своих миссиях братьям пришлось путешествовать по таким удаленным уголкам от македонских селений до Константинополя, побывать в таких местах, о которых мы можем только догадываться. И часто на своем пути им встречались достаточно враждебно настроенные люди. Им приходилось очень аккуратно и последовательно доказывать свои способности и свою точку зрения. Часто, прежде чем говорить о Боге, им приходилось вести речь об обычных повседневных вещах. И наоборот, они сразу смогли почувствовать, что порой нет необходимости говорить о повседневном, что душа их собеседника рвется к Богу, стремится постичь таинство Божие. Поэтому прямо и без каких-либо обходных путей они обращались к самой теме. Этим я хочу сказать, что их способность понимать и чувствовать человека стала результатом долгих лет трудов, самоотречения и достижения духовной зрелости. Тот факт, что Кирилл и Мефодий обладали даром различать сущность человека, это не вопрос наличия какой-то особой интуиции, а вопрос наличия глубоко отпечатавшегося в их душе опыта бесчисленных встреч с гигантским количеством различных типов личности и характеров, с которыми им пришлось соприкоснуться. И это, несомненно, дало свои плоды. Так что они были прекрасно подготовлены к этой миссии. На это широкое моравское поле они пришли, вооруженные предыдущим опытом общения с людьми из разных политических и культурных сред, людьми разных политических убеждений и культурных особенностей.
0: Вернемся ненадолго к музыке. Говорят, и вы это подтверждаете, что Кирилл и Мефодий буквально учили наших предков пению. Как же так? Ведь общеизвестной является музыкальность славян, которых часто называют «поющим народом».
1: Поющий был, правда, но эту черту следует культивировать. Где-то у Кирилла и Мефодия есть отрывок, в котором говорится примерно следующее. Что на том, что славяне поют? Их пение не должно быть чванливым, не должно подогревать человеческое тщеславие. Оно должно естественным образом быть отдано служению Богу и вдохновлять стоящего рядом собрата. Пение не должно быть насильственным. С этими словами трудно не согласиться. Я могу быть, скажем, хорошим, талантливым пианистом, но я не имею права беспокоить собрата, заставляя его слушать совершенно новый этюд Шопена в моем исполнении. Играть нужно в правильное время, и исполняемая музыка должна упасть на подготовленную почву. Так что разговор о славянстве, который часто выступает в качестве синонима слова «музыкальность», не отменяет в данном случае того, что славяне поют, но что пение должно быть культивированным, оно должно быть уместным, должно быть одухотворенным в божественном смысле. Это должно быть не только домашнее пение выученных песен, которые мы слышали от наших предков, но я должен также научиться пению византийских песнопений и пению произведений, пришедших из западных культур. И тогда родная, присущая моей родине певческая культура станет еще богаче. Так что, когда мы говорим, что Кирилл и Мефодий учили славян петь и культивировали их пение, это значит, что они расширяли естественное музыкальное предрасположение живущих на этой территории людей, принося сюда более универсальные ценности, тем самым еще более подчеркивая славянскость и музыкальность народа.

0: Вы упомянули Григория Богослова. Также известно, что святой Кирилл восхищался им. Скажите, чем этот каппадокский богослов и святитель был близок солунским братьям и почему стал их вдохновителем и духовным наставником?
1: Если мы возьмем книгу основных терминов, которые отдельные религиозные классики использовали в своих работах, в нашем случае тоже Григорий Богослов, то обнаружим, что довольно часто встречающимся словом в ней является слово «красота». И если слово «красота» внезапно оказывается в центре событий, то важно уяснить, что мы понимаем Бога не только как добро, как истину, как того, кто является источником, создателем всего окружающего, а как подлинную красоту. И принимая эту красоту, мы можем изменить себя и сделаться способными к восприятию сложных понятий духовной жизни. Таким образом, христианство для нас – это не набор запретов и указаний типа «это можешь, а это нет» или «ты должен то-то и то-то». Христианство – это призыв. Призыв поделиться красотой. Важно, чтобы красота не была подделкой, не была китчем, чтобы это не было сентиментальным и слишком часто используемым словом, на которое у нас такая аллергия, что мы уже не можем ни слышать, ни произносить это слово. Но скорее термин «красота» понимается как определенный критерий внутренней борьбы, внутренней драматургии, беспомощности, как результат проб и ошибок и, наконец, нащупывания того верного пути, что на самом деле является важными теологическими положениями Григория Богослова, которые так полюбились Кириллу и Мефодию и вооруженные которыми они пришли к нам. В то время, как ирландско-шотландские миссионеры обращались к здешним славянам, оперируя в основном понятиями «можешь, не можешь» или «ты должен», Кирилл и Мефодий призывают говорить о незашедшей на нас красоте. Особенно приятно наблюдать, как Кирилл и Мефодий говорят о женской красоте, о красоте слова и о красоте музыки. Кирилл и Мефодий проповедуют то, что Бог есть красота, и что жить во Христе значит наслаждаться и радоваться красоте. Это наследие Григория Богослова солунские братья приняли и конгениально развили. Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
2: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине, тематических передачах и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, о ваших рапортах. Сначала несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». Наши постоянные слушатели знают, что вчера, в первую субботу июля, в эфир вышел 6-й тур викторины, в котором мы рассказали об одном из самых известных климатических курортов Словакии – курорте Новый Смоковец. Вопрос к 6-му туру звучал так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Свои ответы посылайте до конца июля обычной почтой или электронной почтой. Не забывайте только указывать свои полные координаты, имя, фамилию и адрес. Также вчера мы провели жеребьевку по 5-му туру викторины. Победа на этот раз досталась Алексею Минееву из Нижнего Новгорода, которого я еще раз поздравляю. Хочу добавить, что в среду, 1 июля, в здании Словацкого радио состоялась специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос 5-го тура, в которой была разыграна путевка на курорт Траицкой Теплицы. Счастье на этот раз улыбнулось слушателю из Алжира Мухаммеду Бузебудже. Хочу обратиться ко всем слушателям с призывом принимать активное участие в викторине 2026 года «Живая вода», поскольку помимо наших обычных призов, у каждого из вас есть шанс получить путевку на один из словацких курортов. И тут я с радостью сообщаю вам, дорогие друзья, что по результатам одной из прошлых жеребьевок наша слушательница из Львова Елена Борисюк приедет на отдых на курорт Бардеевские купели. Несмотря на жаркое летнее время, мы продолжаем получать ваши рапорты о приеме. Так, за последнее время пришли рапорты как от наших постоянных слушателей, так и от новых любителей коротковолнового приема. Перечислю лишь некоторые из них. Марик Пис из Польши, Виктор Гужов из Самары, Россия, Карлос Даниэль Родригес да Сильва из муниципалитета Фазенда Нова, штат Гояс, Бразилия, Кенджи Хашимото из Йокогамы, Япония, Ниджат Имранлы из столицы Германии и Андрей Новгородский из Харькова, Украина. Большое вам спасибо, дорогие друзья, за ваши подробные рапорты. Все мы, конечно, подтвердим или уже подтвердили нашими QSL-карточками. Хочу вас только попросить в своих сообщениях указывать, хотите ли вы получить бумажную или электронную карточку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений.

0: Музыкальные перекрестки.
1: В специальном летнем выпуске «Музыкальные перекрестки» мы познакомимся с историями словацких летних песен, которые когда-то скрашивали или до сих пор скрашивают летние каникулы в Словакии. Начнем с середины 60-х годов. Тогда в Праге очень успешно заявила о себе молодая словацкая группа «The Beatmen». И благодаря этому успеху ей поступило предложение записать песни для отдельных синглов. Одной из них стала «Let's Make Summer». Сегодня уже поистине культовая в Словакии. Текст написал нынешний профессор Петер Петро, в те годы барабанщик «The Beatmen», с 1968 года живущий в Канаде. 17 августа ему исполнится 80 лет. Песня рассказывает о том, как он познакомился со своей будущей женой Соней. Петер показал текст Дежо Урсини, и тот, тут же взяв гитару, подобрал к ней музыку. На это ушло около 15 минут. И, по мнению многих знатоков, лучшая бит-композиция Чехословакии была готова. У нее потрясающее настроение, гипнотический ритм и редкое сочетание грусти и любви. В 1991 году кавер-версию песни записал Мирослав Жбирка. Разобрать некоторые места в тексте ему помог сам Дежо Урсини. А сейчас для вас прозвучит оригинал 1965 года «The Beatmen – Let's Make Some».

от летней песни 1965 года «The Beatmen» «Let's Make Summer» перенесемся в начало 80-х, когда группа «Элан», удостоенная серебряной лиры за песню «Каскадер», получила возможность записать дебютный альбом «Восьмой континент», вышедший в 1981 году. Наряду с другими, ныне уже культовыми композициями, на нем есть и по-настоящему летняя песня «Мам, хуть на нечу хладине». «Хочется чего-то прохладного». Эта песня открывает сторону «Б-альбома». Написали ее барабанщик Здено Балаш и автор текстов и композитор Павел Юрса. Летнюю атмосферу довершает клип того времени, снятый у бассейна рядом с Братиславским зимним стадионом. В кадре появляется и тогдашний звукорежиссер группы Яно Дошек, долгие годы сотрудничавший также с группой IMT Smile. Давайте вместе с группой «Элан» и их летней песней «Мам, хуть на нечу хладине» насладимся знаменитым виноградным напитком и зноем лета 80-х.

После летнего хита 80-х группы «Элан» в нашем путешествии по словацким летним песням разных десятилетий мы перемахнем сразу в 2013 год. Это будет дань памяти Дюдё из группы «Гекс». Певец-композитор и мультиинструменталист Петр Дудак летом 2019 года навсегда покинул этот мир, оставив нам множество замечательных записей. Одна из них – «Индианское лето», вышедшая в 2013 году. Песню записали на акустических инструментах. Она стала предвестником тура «Кейдзме Сами Акустик Тур 2», с которым группа объездила всю Словакию. Эту композицию о любви под звездным небом написали Дюдё и гитарист группы Мартин Фефе Жужи. В ней звучит флейта, на ней играл Роберт Пушкар, известный по дуэту «Пани Братья», а также аккордеон в руках Мишо Весельского. Давайте насладимся словацкой летней песней с южноамериканским колоритом.

0: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя праздничная программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Сегодня в Словакии государственный праздник святых Кирилла и Мефодия. В этот праздничный день мы подготовили для вас следующую программу. Сначала о методологии и базовых принципах миссионерской деятельности солунских братьев мы побеседуем с теологом, музыковедом и переводчиком Михалом Альтрихтером. Затем в эфир выйдет наша традиционная воскресная программа «Обратная связь», подготовленная по вашим письмам, после чего мы откроем воскресную музыкальную страничку, где будут звучать словацкие летние песни, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио «Словакия Интернешнл».

0: Сегодня, в день праздника святых Кирилла и Мефодия, мы хотели бы поговорить о методологии и базовых принципах, с которыми солунские братья пришли на Мораву со своим миссионерским посланием. И поможет нам гость нашей программы – теолог, музыковед, переводчик, доцент богословского факультета Кирилла и Мефодия Университета Палацкого в Оломоуце Михаил Алтрихтер. Однако начать я хотела бы с вопроса, почему к нам пришел не один миссионер, почему именно сюда пришли двое? Конечно, мы не забываем и кельтские, ирландские, шотландские, итальянские, греческие, франкские и другие влияния, которые запечатлелись в нашей культуре и языке. Однако в то далекое время наши предки их так уж хорошо не понимали и не воспринимали. Как вы думаете, почему Господь, наконец, послал нам этих двух братьев из Салоник?
1: Мы основываемся на Библии, где говорится, что Господь ведет свои народы. Каждый народ создан с только одному ему свойственными чертами, с тем, что он может предложить всему миру, всей цивилизации, если говорить в общечеловеческих масштабах. Также и наш микрокосм, назовем ли мы его Великой Моравией или известные нам географические постижимой нами славянами частью земли, имеет свою миссию, что-то скрытое в глубоком смысле Божьего сердца, где разворачиваются самые, на первый взгляд, парадоксальные события, отраженные в нашем человеческом сердце, в нашем человеческом духе. И мы спрашиваем себя, почему Бог посылает нам двоицу? Почему у истоков не женщина, как в случае святой Ольги Киевской или Клотильды у франков? Почему это, скажем, не Адальберт Магдебургский? Почему в наши края пришли двое? На этот вопрос можно ответить с более психологической точки зрения, что мы не командные игроки, и было необходимо, чтобы пришли двое, развить в нас социальное чувство, и что Бог допускает, что мы можем не уметь, к примеру, оценить красоту женщины. Или же, говоря, например, о святом Бонифации в Германии, мы знаем, что он был бенедиктинцем, пришел откуда-то из Уэльса или из отдаленных земель. То есть он не был немцем, а посему и не был обременен местными условностями и обычаями. Был человеком, который мог совершать свои деяния, не будучи связан племенными правилами. Вот почему его отвага прямолинейна. В нашем же случае, глубже взглянув на характер двух святых братьев, мы увидим, что Кирилл и Мефодий – это совершенно разные сущности. Кирилл – утонченный теоретик, а Мефодий – опытный, чуткий практик-менеджер. Это, конечно, на первый взгляд односторонняя оценка, но она все равно помогает нам понять, почему Господь послал нам двоих. Здесь мы имеем дело с сочетанием командной работы и учетом различия точек зрения. То есть отправной точкой для подхода к решению проблемы является не сугубо мое видение, а мне следует с должной серьезностью отнестись к мнению партнера, которое дополняет и обогащает мое собственное понимание ситуации и помогает выработать наилучшее решение.
2: В одной бенатской диспутации, которая недавно объявилась, тех новых документов...
1: Недавно вышедших на свет венецианских документов из Кирилло-Мефодиевское исследование продолжается и не является закрытым процессом. Мы читаем интересные заявления о том, что братья не только постигали дипломатический протокол, то есть культуру дипломатического поведения, но и серьезное, мудрое, благоразумное поведение по отношению к простым людям как вне, так и внутри церкви. Понимание того, что мы все разные. Кирилл говорит, что научился со всей серьезностью относиться к противоположной точке зрения брата своего Мефодия и учитывать ее. И это неплохая отправная точка для понимания пройденного братьями долгого пути, многих лет трудов и принесенных жертв, где есть место и отклонениям от главного пути, и запутанным окружным тропинкам и ошибкам. И то, что я, в конце концов, становлюсь дипломатом в положительном смысле этого слова, это не от того, что я что-то генетически унаследовал от матери с отцом, но что это результат повседневных трудов, понимания и привыкания к тому, что двое одну и ту же реальность могут воспринимать и понимать по-разному. И это не только по-человечески облагораживает, но и обогащает. Мы знаем, что Кирилл был библиофилом и книголюбом, который погружался в прекрасные тексты, порой забывая обо всем на свете. И вот Мефодий говорит: «Брат, отложи книгу, идем работать, нас ждут люди». И наоборот, Кирилл говорит Мефодию: «Брат, это прекрасно, что ты всегда среди людей с благородной, вдохновляющей проповедью. Но то, что ты проповедуешь, должно быть подкреплено теоретически, прочтением и изучением текстов, которые стоят усилий и концентрации духа».
0: Кирилл и Мефодий смогли собрать все свои лучшие качества для действительно хорошей миссионерской деятельности. Скажите, какой вневременной вклад они внесли в коллегиальность и братство? И существует ли в оставленном ими наследии нечто, что могло бы вдохновлять и наших современников?
1: Я думаю, что основной вклад заключается в том, что если взглянуть на эти ирландско-шотландские миссии, то мы увидим, что это были действительно великолепные пасторские программы. Но были они, так сказать, ад-хок, для данного случая, для данной цели. То есть я пришел и говорю, проповедую правильные истины. Люди очарованы ими, и на этой основе развивается культурная и духовная жизнь. В то время как Кирилл и Мефодий приходят с индивидуальным подходом, с индивидуальной проповедью. Они идут в семьи, обращаются к каждому человеку отдельно. Тут мы видим проявление наследия учения святителя Григория Богослова, приверженцами которого были солунские братья. И заключается оно в том, что они различали, что с Петром необходимо говорить иначе, чем с Павлом, и что одному человеку нужны совершенно другие акценты и другие подходы к десяти заповедям, чем другому. И поэтому не обязательно иметь, скажем, какой-то глобальный язык, который обращается ко всем сразу. Но необходим индивидуальный подход. Понять, чем живет человек, какие тяготы преодолевает. И вот этот индивидуальный подход Кирилла и Мефодия, на мой взгляд, фантастически актуален и применим в наши дни.
0: Кирилл и Мефодий получили превосходное образование. Благодаря опыту, приобретенному в ходе предыдущих миссий, они смогли накопить достаточный объем знаний о человеческой психологии и, кроме того, были чрезвычайно музыкальны. Как вы считаете, какие качества и навыки стали важнейшими в их общении с тогдашними жителями Моравии?
1: Мы знаем, что Кирилл и Мефодий были прекрасными музыкантами. Их музыкальность чудесным образом отразилась в их азбуке. Читая некоторые тексты, мы узнаем, что на грубом, необработанном поле Великой Моравии они часто встречали людей, которые были совсем не настроены на музыку и пение. Поэтому солунские братья не начинали свою проповедь тем, что, образно говоря, брали лютню и играли песню. Здесь требовался совершенно иной подход. Суть в том, что сперва следует понять, что за человек передо мной. То есть это перекликается и с нашим современным подходом к человеку. Сложно обращаться с классической музыкой к тому, кто не владеет основами музыкальной грамотности. С другой стороны, есть люди, которые не удовлетворены грубой музыкой, но стремятся постичь таинство Божие через призму классической музыки. И я считаю, что Кирилл и Мефодий обладали способностью людей различать. Эта их способность есть результат огромной работы с талантами, данными им природой, многие из которых должны были угаснуть и снова возродиться. И в своих миссиях братьям пришлось путешествовать по таким удаленным уголкам от македонских селений до Константинополя, побывать в таких местах, о которых мы можем только догадываться. И часто на своем пути им встречались достаточно враждебно настроенные люди. Им приходилось очень аккуратно и последовательно доказывать свои способности и свою точку зрения. Часто, прежде чем говорить о Боге, им приходилось вести речь об обычных повседневных вещах. И наоборот, они сразу смогли почувствовать, что порой нет необходимости говорить о повседневном, что душа их собеседника рвется к Богу, стремится постичь таинство Божие. Поэтому прямо и без каких-либо обходных путей они обращались к самой теме. Этим я хочу сказать, что их способность понимать и чувствовать человека стала результатом долгих лет трудов, самоотречения и достижения духовной зрелости. Тот факт, что Кирилл и Мефодий обладали даром различать сущность человека, это не вопрос наличия какой-то особой интуиции, а вопрос наличия глубоко отпечатавшегося в их душе опыта бесчисленных встреч с гигантским количеством различных типов личностей и характеров, с которыми им пришлось соприкоснуться. И это, несомненно, дало свои плоды. Так что они были прекрасно подготовлены к этой миссии. На это широкое моравское поле они пришли, вооруженные предыдущим опытом общения с людьми из разных политических и культурных сред, людьми разных политических убеждений и культурных особенностей.
0: Вернемся ненадолго к музыке. Говорят, и вы это подтверждаете, что Кирилл и Мефодий буквально учили наших предков пению. Как же так? Ведь общеизвестны являются музыкальные славян, которых часто называют «поющим народом».
2: Спевавый был, але и ту спевность мы мусим культивовать, а нигде ма...
1: Поющий был, правда, но эту черту следует культивировать. Где-то у Кирилла и Мефодия есть отрывок, в котором говорится примерно следующее. Что на том, что славяне поют? Их пение не должно быть чванливым, не должно подогревать человеческое тщеславие. Оно должно естественным образом быть отдано служению Богу и вдохновлять стоящего рядом собрата. Пение не должно быть насильственным. С этими словами трудно не согласиться. Я могу быть, скажем, талантливым пианистом, но я не имею права беспокоить собрата, заставляя его слушать совершенно новый этюд Шопена в моем исполнении. Играть нужно в правильное время, и исполняемая музыка должна упасть на подготовленную почву. Так что разговор о славянстве, который часто выступает в качестве синонима слова «музыкальность», не отменяет в данном случае того, что славяне поют, но что пение должно быть культивированным, оно должно быть уместным, должно быть одухотворенным в божественном смысле. Это должно быть не только домашнее пение выученных песен, которые мы слышали от наших предков. Но я должен также научиться пению византийских песнопений и пению произведений, пришедших из западных культур. И тогда родная, присущая моей родине певческая культура станет еще богаче. Так что, когда мы говорим, что Кирилл и Мефодий учили славян петь и культивировали их пение, это значит, что они расширяли естественное музыкальное предрасположение живущих на этой территории людей, привнося сюда более универсальные ценности, тем самым еще более подчеркивая славянскость и музыкальность народа.

0: Вы упомянули Григория Богослова. Также известно, что святой Кирилл восхищался им. Скажите, чем этот каппадокский богослов и святитель был близок солунским братьям и почему стал их вдохновителем и духовным наставником?
1: Если мы возьмем книгу основных терминов, которые отдельные религиозные классики использовали в своих работах, в нашем случае тоже Григорий Богослов, то обнаружим, что довольно часто встречающимся словом в ней является слово «красота». Если слово «красота» внезапно оказывается в центре событий, то важно уяснить, что мы понимаем Бога не только как добро, как истину, как того, кто является источником, создателем всего окружающего, а как подлинную красоту. И принимая эту красоту, мы можем изменить себя и сделаться способными к восприятию сложных понятий духовной жизни. Таким образом, христианство для нас – это не набор запретов и указаний типа «это можешь, а это нет» или «ты должен то-то и то-то». Христианство – это призыв. Призыв поделиться красотой. Важно, чтобы красота не была подделкой, не была китчем, чтобы это не было сентиментальным и слишком часто используемым словом, на которое у нас такая аллергия, что мы уже не можем ни слышать, ни произносить это слово. Но скорее термин «красота» понимается как определенный критерий внутренней борьбы, внутренней драматургии, беспомощности, как результат проб и ошибок и, наконец, нащупывания того верного пути, что на самом деле является важными теологическими положениями Григория Богослова, которые так полюбились Кириллу и Мефодию и вооруженные которыми они пришли к нам. В то время, как ирландско-шотландские миссионеры обращались к здешним славянам, оперируя в основном понятиями «можешь, не можешь» или «ты должен», Кирилл и Мефодий призывают говорить о незашедшей на нас красоте. Особенно приятно наблюдать, как Кирилл и Мефодий говорят о женской красоте, о красоте слова и о красоте музыки. Кирилл и Мефодий проповедуют то, что Бог есть красота, и что жить во Христе значит наслаждаться и радоваться красоте. Это наследие Григория Богослова солунские братья приняли и конгениально развили. Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
2: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине, тематических передачах и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Сначала несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». Наши постоянные слушатели знают, что вчера, в первую субботу июля, в эфир вышел 6-й тур викторины, в котором мы рассказали об одном из самых известных климатических курортов Словакии – курорте Новый Смоковец. Вопрос к 6-му туру звучал так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Свои ответы посылайте до конца июля обычной почтой или электронной почтой. Не забывайте только указывать свои полные координаты, имя, фамилию и адрес. Также вчера мы провели жеребьевку по 5-му туру викторины. Победа на этот раз досталась Алексею Минееву из Нижнего Новгорода, которого я еще раз поздравляю. Хочу добавить, что в среду, 1 июля, в здании Словацкого радио состоялась специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос 5-го тура, в которой была разыграна путевка на курорт Траицкой Теплицы. Счастье на этот раз улыбнулось слушателю из Алжира Мухаммеду Бузайбудже. Хочу обратиться ко всем слушателям с призывом принимать активное участие в викторине 2026 года «Живая вода», поскольку помимо наших обычных призов, у каждого из вас есть шанс получить путевку на один из словацких курортов. И тут я с радостью сообщаю вам, дорогие друзья, что по результатам одной из прошлых жеребьевок наша слушательница из Львова Елена Борисюк приедет на отдых на курорт Бардеевские купели. – Несмотря на жаркое летнее время, мы продолжаем получать ваши рапорты о приеме. Так, за последнее время пришли рапорты как от наших постоянных слушателей, так и от новых любителей коротковолнового приема. Перечислю лишь некоторые из них. Марик Пис из Польши, Виктор Гужов из Самары, Россия, Карлос Даниэль Родригес да Сильва из муниципалитета Фазенда Нова, штат Гояс, Бразилия, Кенджи Хашимото из Йокогамы, Япония, Ниджат Имранлы из столицы Германии и Андрей Новгородский из Харькова, Украина. Большое вам спасибо, дорогие друзья, за ваши подробные рапорты. Все мы, конечно, подтвердим или уже подтвердили нашими QSL-карточками. Хочу вас только попросить в своих сообщениях указывать, хотите ли вы получить бумажную или электронную карточку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений.

0: Музыкальные перекрестки.
1: В специальном летнем выпуске «Музыкальные перекрестки» мы познакомимся с историями словацких летних песен, которые когда-то скрашивали или до сих пор скрашивают летние каникулы в Словакии. Начнем с середины 60-х годов. Тогда в Праге очень успешно заявила о себе молодая словацкая группа «The Beatmen». И благодаря этому успеху ей поступило предложение записать песни для отдельных синглов. Одной из них стала «Let's Make Summer». Сегодня уже поистине культовая в Словакии. Текст написал нынешний профессор Петр Петро, в те годы барабанщик «The Beatmen», с 1968 года живущий в Канаде. 17 августа ему исполнится 80 лет. Песня рассказывает о том, как он познакомился со своей будущей женой Соней. Петер показал текст Дежо Урсини, и тот, тут же взяв гитару, подобрал к ней музыку. На это ушло около 15 минут. И по мнению многих знатоков, лучшая бит-композиция Чехословакии была готова. У нее потрясающее настроение, гипнотический ритм и редкое сочетание грусти и любви. В 1991 году кавер-версию песни записал Мирослав Жбирка. Разобрать некоторые места в тексте ему помог сам Дежо Урсини. А сейчас для вас прозвучит оригинал 1965 года «The Beatmen – Let's Make Some».

от летней песни 1965 года «The Beatmen» «Let's Make Summer» перенесемся в начало 80-х, когда группа «Элан», удостоенная серебряной лиры за песню «Каскадер», получила возможность записать дебютный альбом «Восьмой континент», вышедший в 1981 году. Наряду с другими, ныне уже культовыми композициями, на нем есть и по-настоящему летняя песня «Мам хуть на нечу хладине». «Хочется чего-то прохладного». Эта песня открывает сторону «Б-альбома». Написали ее барабанщик Здено Балаш и автор текстов и композитор Павел.

После летнего хита 80-х группы «Элан» в нашем путешествии по словацким летним песням разных десятилетий мы перемахнем сразу в 2013 год. Это будет дань памяти Дюдё из группы «Гекс». Певец-композитор и мультиинструменталист Петр Дудак летом 2019 года навсегда покинул этот мир, оставив нам множество замечательных записей. Одна из них – «Индианское лето», вышедшая в 2013 году. Песню записали на акустических инструментах. Она стала предвестником тура «Кейдзме Сами Акустик Тур 2», с которым группа объездила всю Словакию. Эту композицию о любви под звездным небом написали Дюдё и гитарист группы Мартин Фефе Жужи. В ней звучит флейта, на ней играл Роберт Пушкар, известный по дуэту «Пани Братья», а также аккордеон в руках Мишо Весельского. Давайте насладимся словацкой летней песней с южноамериканским колоритом.

Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя праздничная программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо! Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Сегодня в Словакии государственный праздник святых Кирилла и Мефодия. В этот праздничный день мы подготовили для вас следующую программу. Сначала о методологии и базовых принципах миссионерской деятельности солунских братьев мы побеседуем с теологом, музыковедом и переводчиком Михалом Альтрихтером. Затем в эфир выйдет наша традиционная воскресная программа «Обратная связь», подготовленная по вашим письмам, после чего мы откроем воскресенье.

0: интересную музыкальную страничку, где будут звучать словацкие летние песни, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, надеемся, что сегодняшняя воскресная программа вам понравится и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.

0: Сегодня, в день праздника святых Кирилла и Мефодия, мы хотели бы поговорить о методологии и базовых принципах, с которыми солунские братья пришли на Мораву со своим миссионерским посланием. И поможет нам гость нашей программы, теолог, музыковед, переводчик, доцент богословского факультета Кирилла и Мефодия Университета Палацкого в Оломоуце Михал Алтрихтер. Однако начать я хотела бы с вопроса, почему к нам пришел не один миссионер, почему именно сюда пришли двое? Конечно, мы не забываем и кельтские, ирландские, шотландские, итальянские, греческие, франкские и другие влияния, которые запечатлелись в нашей культуре и языке. Однако в то далекое время наши предки их так уж хорошо не понимали и не воспринимали. Как вы думаете, почему Господь наконец послал нам этих двух братьев из Салоник?
1: Мы основываемся на Библии, где говорится, что Господь ведет свои народы. Каждый народ создан с только одному ему свойственными чертами, с тем, что он может предложить всему миру, всей цивилизации, если говорить в общечеловеческих масштабах. Также и наш микрокосм, назовем ли мы его Великой Моравией или известные нам географические постижимой нами славянами частью земли, имеет свою миссию, что-то скрытое в глубоком смысле Божьего сердца, где разворачиваются самые, на первый взгляд, парадоксальные события, отраженные в нашем человеческом сердце, в нашем человеческом духе. И мы спрашиваем себя, почему Бог посылает нам двоицу? Почему у истоков не женщина, как в случае святой Ольги Киевской или Клотильды у франков? Почему это, скажем, не Адальберт Магдебургский? Почему в наши края пришли двое? На этот вопрос можно ответить с более психологической точки зрения, что мы не командные игроки, и было необходимо, чтобы пришли двое, развить в нас социальное чувство, и что Бог допускает, что мы можем не уметь, к примеру, оценить красоту женщины. Или же, говоря, например, о святом Бонифации в Германии, мы знаем, что он был бенедиктинцем, пришел откуда-то из Уэльса или из отдаленных земель, то есть он не был немцем, а посему и не был обременен местными условностями и обычаями, был человеком, который мог совершать свои деяния, не будучи связан племенными правилами. Вот почему его отвага прямолинейна. В нашем же случае, глубже взглянув на характер двух святых братьев, мы увидим, что Кирилл и Мефодий – это совершенно разные сущности. Кирилл – утонченный теоретик, а Мефодий – опытный, чуткий практик-менеджер. Это, конечно, на первый взгляд односторонняя оценка, но она все равно помогает нам понять, почему Господь послал нам двоих. Здесь мы имеем дело с сочетанием командной работы и учетом различия точек зрения. То есть отправной точкой для подхода к решению проблемы является не сугубо мое видение, а мне следует с должной серьезностью отнестись к мнению партнера, которое дополняет и обогащает мое собственное понимание ситуации и помогает выработать наилучшее решение. Недавно вышедших на свет венецианских документов из Кирилло-Мефодиевское исследование продолжается и не является закрытым процессом. Мы читаем интересные заявления о том, что братья не только постигали дипломатический протокол, то есть культуру дипломатического поведения, но и серьезное, мудрое, благоразумное поведение по отношению к простым людям как вне, так и внутри церкви. Понимание того, что мы все разные. Кирилл говорит, что научился со всей серьезностью относиться к противоположной точке зрения брата своего Мефодия и учитывать ее. И это неплохая отправная точка для понимания пройденного братьями долгого пути, многих лет трудов и принесенных жертв, где есть место и отклонениям от главного пути, и запутанным окружным тропинкам и ошибкам. И то, что я, в конце концов, становлюсь дипломатом в положительном смысле этого слова, это не от того, что я что-то генетически унаследовал от матери с отцом, но что это результат повседневных трудов, понимания и привыкания к тому, что двое одну и ту же реальность могут воспринимать и понимать по-разному. И это не только по-человечески облагораживает, но и обогащает. Мы знаем, что Кирилл был библиофилом и книголюбом, который погружался в прекрасные тексты, порой забывая обо всем на свете. И вот Мефодий говорит: «Брат, отложи книгу, идем работать, нас ждут люди». И наоборот, Кирилл говорит Мефодию: «Брат, это прекрасно, что ты всегда среди людей с благородной, вдохновляющей проповедью. Но то, что ты проповедуешь, должно быть подкреплено теоретически прочтением и изучением текстов, которые стоят усилий и концентрации духа».
0: Кирилл и Мефодий смогли собрать все свои лучшие качества для действительно хорошей миссионерской деятельности. Скажите, какой вневременной вклад они внесли в коллегиальность и братство, и существует ли в оставленном ими наследии нечто, что могло бы вдохновлять и наших современников.
1: Я думаю, что основной вклад заключается в том, что если взглянуть на эти ирландско-шотландские миссии, то мы увидим, что это были действительно великолепные пасторские программы, но были они, так сказать, ад-хок, для данного случая, для данной цели. То есть я пришел и говорю, проповедую правильные истины. Люди очарованы ими, и на этой основе развивается культурная и духовная жизнь. В то время как Кирилл и Мефодий приходят с индивидуальным подходом, с индивидуальной проповедью. Они идут в семьи, обращаются к каждому человеку отдельно. Тут мы видим проявление наследия учения святителя Григория Богослова, приверженцами которого были солунские братья. И заключается оно в том, что они различали, что с Петром необходимо говорить иначе, чем с Павлом, и что одному человеку нужны совершенно другие акценты и другие подходы к 10 заповедям, чем другому. И поэтому не обязательно иметь, скажем, какой-то глобальный язык, который обращается ко всем сразу. Но необходим индивидуальный подход. Понять, чем живет человек, какие тяготы преодолевает. И вот этот индивидуальный подход Кирилла и Мефодия, на мой взгляд, фантастически актуален и применим в наши дни.
0: Кирилл и Мефодий получили превосходное образование. Благодаря опыту, приобретенному в ходе предыдущих миссий, они смогли накопить достаточный объем знаний о человеческой психологии и, кроме того, были чрезвычайно музыкальны. Как вы считаете, какие качества и навыки стали важнейшими в их общении с тогдашними жителями Моравии?
1: Мы знаем, что Кирилл и Мефодий были прекрасными музыкантами. Их музыкальность чудесным образом отразилась и в их азбуке. Читая некоторые тексты, мы узнаем, что на грубом, необработанном поле Великой Моравии они часто встречали людей, которые были совсем не настроены на музыку и пение. Поэтому солунские братья не начинали свою проповедь тем, что, образно говоря, брали лютню и играли песню. Здесь требовался совершенно иной подход. Суть в том, что сперва следует понять, что за человек передо мной. То есть это перекликается и с нашим современным подходом к человеку. Сложно обращаться с классической музыкой к тому, кто не владеет основами музыкальной грамотности. С другой стороны, есть люди, которые не удовлетворены грубой музыкой, но стремятся постичь таинство Божие через призму классической музыки. И я считаю, что Кирилл и Мефодий обладали способностью людей различать. Эта их способность есть результат огромной работы с талантами, данными им природой, многие из которых должны были угаснуть и снова возродиться. И в своих миссиях братьям пришлось путешествовать по таким удаленным уголкам от македонских селений до Константинополя, побывать в таких местах, о которых мы можем только догадываться. И часто на своем пути им встречались достаточно враждебно настроенные люди. Им приходилось очень аккуратно и последовательно доказывать свои способности и свою точку зрения. Часто, прежде чем говорить о Боге, им приходилось вести речь об обычных повседневных вещах. И наоборот, они сразу смогли почувствовать, что порой нет необходимости говорить о повседневном, что душа их собеседника рвется к Богу, стремится постичь таинство Божие. Поэтому прямо и без каких-либо обходных путей они обращались к самой теме. Этим я хочу сказать, что их способность понимать и чувствовать человека стала результатом долгих лет трудов, самоотречения и достижения духовной зрелости. Тот факт, что Кирилл и Мефодий обладали даром различать сущность человека, это не вопрос наличия какой-то особой интуиции, а вопрос наличия глубоко отпечатавшегося в их душе опыта бесчисленных встреч с гигантским количеством различных типов личности и характеров, с которыми им пришлось соприкоснуться. И это, несомненно, дало свои плоды. Так что они были прекрасно подготовлены к этой миссии. На это широкое моравское поле они пришли, вооруженные предыдущим опытом общения с людьми из разных политических и культурных сред, людьми разных политических убеждений и культурных особенностей.
0: Вернемся ненадолго к музыке. Говорят, и вы это подтверждаете, что Кирилл и Мефодий буквально учили наших предков пению. Как же так? Ведь общеизвестной является музыкальный славян, которых часто называют «поющим народом».
1: Поющий был, правда, но эту черту следует культивировать. Где-то у Кирилла и Мефодия есть отрывок, в котором говорится примерно следующее. Что на том, что славяне поют? Их пение не должно быть чванливым, не должно подогревать человеческое тщеславие. Оно должно естественным образом быть отдано служению Богу и вдохновлять стоящего рядом собрата. Пение не должно быть насильственным. С этими словами трудно не согласиться. Я могу быть, скажем, талантливым пианистом, но я не имею права беспокоить собрата, заставляя его слушать совершенно новый этюд Шопена в моем исполнении. Играть нужно в правильное время, и исполняемая музыка должна упасть на подготовленную почву. Так что разговор о славянстве, который часто выступает в качестве синонима слова «музыкальность», не отменяет в данном случае того, что славяне поют, но что пение должно быть культивированным, оно должно быть уместным, должно быть одухотворенным в божественном смысле. Это должно быть не только домашнее пение выученных песен, которые мы слышали от наших предков, но я должен также научиться пению византийских песнопений и пению произведений, пришедших из западных культур. И тогда родная, присущая моей родине певческая культура станет еще богаче. Так что, когда мы говорим, что Кирилл и Мефодий учили славян петь и культивировали их пение, это значит, что они расширяли естественное музыкальное предрасположение живущих на этой территории людей, привнося сюда более универсальные ценности, тем самым еще более подчеркивая славянскость и музыкальность народа.

0: Вы упомянули Григория Богослова. Также известно, что святой Кирилл восхищался им. Скажите, чем этот каппадокский богослов и святитель был близок солунским братьям и почему стал их вдохновителем и духовным наставником?
1: Если мы возьмем книгу основных терминов, которые отдельные религиозные классики использовали в своих работах, в нашем случае тоже Григорий Богослов, то обнаружим, что довольно часто встречающимся словом в ней является слово «красота». Если слово «красота» внезапно оказывается в центре событий, то важно уяснить, что мы понимаем Бога не только как добро, как истину, как того, кто является источником, создателем всего окружающего, а как подлинную красоту. И принимая эту красоту, мы можем изменить себя и сделаться способными к восприятию сложных понятий духовной жизни. Таким образом, христианство для нас – это не набор запретов и указаний типа «это можешь, а это нет» или «ты должен то-то и то-то». Христианство – это призыв. Призыв поделиться красотой. Важно, чтобы красота не была подделкой, не была китчем, чтобы это не было сентиментальным и слишком часто используемым словом, на которое у нас такая аллергия, что мы уже не можем ни слышать, ни произносить это слово. Но скорее термин «красота» понимается как определенный критерий внутренней борьбы, внутренней драматургии, беспомощности, как результат проб и ошибок и, наконец, нащупывания того верного пути, что на самом деле является важными теологическими положениями Григория Богослова, которые так полюбились Кириллу и Мефодию и вооруженные которыми они пришли к нам. В то время, как ирландско-шотландские миссионеры обращались к здешним славянам, оперируя в основном понятиями «можешь, не можешь» или «ты должен», Кирилл и Мефодий призывают говорить о незашедшей на нас красоте. Особенно приятно наблюдать, как Кирилл и Мефодий говорят о женской красоте, о красоте слова и о красоте музыки. Кирилл и Мефодий проповедуют то, что Бог есть красота, и что жить во Христе значит наслаждаться и радоваться красоте. Это наследие Григория Богослова солунские братья приняли и конгениально развили. Говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.
2: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине, тематических передачах и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Сначала несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». Наши постоянные слушатели знают, что вчера, в первую субботу июля, в эфир вышел 6-й тур викторины, в котором мы рассказали об одном из самых известных климатических курортов Словакии – курорте Новый Смоковец. Вопрос к 6-му туру звучал так. Какое количество дней, согласно рекомендациям специалистов, является оптимальным для лечебного пребывания на курорте Новый Смоковец? Свои ответы посылайте до конца июля обычной почтой или электронной почтой. Не забывайте только указывать свои полные координаты, имя, фамилию и адрес. Также вчера мы провели жеребьевку по 5-му туру викторины. Победа на этот раз досталась Алексею Минееву из Нижнего Новгорода, которого я еще раз поздравляю. Хочу добавить, что в среду, 1 июля, в здании Словацкого радио состоялась специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос 5-го тура, в которой была разыграна путевка на курорт Траицкой Теплицы. Счастье на этот раз улыбнулось слушателю из Алжира Мухаммеду Бузебудже. Хочу обратиться ко всем слушателям с призывом принимать активное участие в викторине 2026 года «Живая вода», поскольку помимо наших обычных призов, у каждого из вас есть шанс получить путевку на один из словацких курортов. И тут я с радостью сообщаю вам, дорогие друзья, что по результатам одной из прошлых жеребьевок наша слушательница из Львова Елена Борисюк приедет на отдых на курорт Бардеевские купели. – Несмотря на жаркое летнее время, мы продолжаем получать ваши рапорты о приеме. Так, за последнее время пришли рапорты как от наших постоянных слушателей, так и от новых любителей коротковолнового приема. Перечислю лишь некоторые из них. Марик Пис из Польши, Виктор Гужов из Самары, Россия, Карлос Даниэль Родригес да Сильва из муниципалитета Фазенда Нова, штат Гояс, Бразилия, Кенджи Хашимото из Йокогамы, Япония, Ниджат Имранлы из столицы Германии и Андрей Новгородский из Харькова, Украина. Большое вам спасибо, дорогие друзья, за ваши подробные рапорты. Все мы, конечно, подтвердим или уже подтвердили нашими QSL-карточками. Хочу вас только попросить в своих сообщениях указывать, хотите ли вы получить бумажную или электронную карточку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений.

0: Музыкальные перекрестки.
1: В специальном летнем выпуске «Музыкальные перекрестки» мы познакомимся с историями словацких летних песен, которые когда-то скрашивали или до сих пор скрашивают летние каникулы в Словакии. Начнем с середины 60-х годов. Тогда в Праге очень успешно заявила о себе молодая словацкая группа «The Beatmen». И благодаря этому успеху ей поступило предложение записать песни для отдельных синглов. Одной из них стала «Let's Make Summer». Сегодня уже поистине культовая в Словакии. Текст написал нынешний профессор Петер Петро, в те годы барабанщик «The Beatmen», с 1968 года живущих в Канаде. 17 августа ему исполнится 80 лет. Песня рассказывает о том, как он познакомился со своей будущей женой Соней. Петер показал текст Дежо Урсини, и тот, тут же взяв гитару, подобрал к ней музыку. На это ушло около 15 минут. И по мнению многих знатоков, лучшая бит-композиция Чехословакии была готова. У нее потрясающее настроение, гипнотический ритм и редкое сочетание грусти и любви. В 1991 году кавер-версию песни записал Мирослав Жбирка. Разобрать некоторые места в тексте ему помог сам Дежо Урсини. А сейчас для вас прозвучит оригинал 1965 года «The Beatmen – Let's Make Some».

от летней песни 1965 года «The Beatmen» «Let's Make Summer» перенесемся в начало 80-х, когда группа «Элан», удостоенная серебряной лиры за песню «Каскадер», получила возможность записать дебютный альбом «Восьмой континент», вышедший в 1981 году. Наряду с другими, ныне уже культовыми композициями, на нем есть и по-настоящему летняя песня «Мам хуть на нечу хладине». «Хочется чего-то прохладного». Эта песня открывает сторону «Б-альбома». Написали ее барабанщик Здено Балаш и автор текстов и композитор Павел Юрса. Летнюю атмосферу довершает клип того времени, снятый у бассейна рядом с Братиславским зимним стадионом. В кадре появляется и тогдашний звукорежиссер группы Яно Дошек, долгие годы сотрудничавший также с группой IMT Smile. Давайте вместе с группой «Элан» и их летней песней «Мам хуть на нечу хладине» насладимся знаменитым виноградным напитком и зноем лета 80-х.

После летнего хита 80-х группы «Элан» в нашем путешествии по словацким летним песням разных десятилетий мы перемахнем сразу в 2013 год. Это будет дань памяти Дюдё из группы «Гекс». Певец-композитор и мультиинструменталист Петр Дудак летом 2019 года навсегда покинул этот мир, оставив нам множество замечательных записей. Одна из них – «Индианское лето», вышедшая в 2013 году. Песню записали на акустических инструментах. Она стала предвестником тура «Кедзме Сами Акустик Тур 2», с которым группа объездила всю Словакию. Эту композицию о любви под звездным небом написали Дюдё и гитарист группы Мартин Фефе Жужи. В ней звучит флейта, на ней играл Роберт Пушкар, известный по дуэту «Пани Братья», а также аккордеон в руках Мишо Весельского. Давайте насладимся словацкой летней песней с южноамериканским колоритом.

0: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя праздничная программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.